0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот-ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Но что с людьми делает лето и крепкий алкоголь? Это, конечно, жесть. Тут Дибров отличился на рейв-пати. А вчера оперный певец в Москве Герман Юковский спрыгнул с моста на Болотной набережной в Москве, хотел переплыть реку. Его выловили, довезли на катере прямо к причалу парка Горького. Спасатели привезли, вел себя агрессивно, стал кричать, всех, на всех обматерил. В общем,
4: а кто он, напомни?
3: Он солист, оперный певец, солист Московского государственного академического камерного музыкального театра, преподаватель Гнесинки, номинант на премию «Золотая маска», был пьян и спрыгнул с моста, хотел переплыть реку, но
4: не рассчитал. А что так расстроило мэтра?
3: Может быть, наоборот, от радости.
5: А он, может быть, русалку там увидел и бросился за ней в погоню. Белая горячка, она же такая.
3: Вот так, ну все, его отвезли в больничку в состоянии такого, ну, где-то к Деброву туда же, с переломами, со всеми делами.
4: Он пел в этот момент.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро, 7 часов и 4 минуты в Екатеринбурге, 25 июня, четверг на календаре, за окном 15 градусов.
1: Да, пора бы, ребята, просыпаться, пока еще солнечно. Сегодня обещают без осадков, но температура выше 20-21 пока не собирается. В общем, такая нормальная летняя погодка. Вчера вели, кстати, очень популярная тема в городе. Я вчера катанул такое количество велосипедистов. Единственное, я, конечно, в районе автовокзала при Курии.
0: А что там?
1: Но, во-первых, на улице Союзной и Циолковского никто даже и не думал запариваться за восстановление пешеходной зоны. Там эти кирпичи подраздолбанные.
0: Да.
1: В районе самого автовокзала, кроме метро, никак ты вообще не перейдешь, не переедешь. Надо ехать в сторону Союзной и Циолковского, либо до авиационной. Да.
2: Как появилось метро.
1: Да, то есть, как бы, такой, знаешь, инфраструктура для двухколесного транспорта личного использования нулевая в этом районе. То есть, вот, как бы дальше туда уезжаешь еще интереснее, там в районе Белинского, например, там вообще трешак.
2: Автовокзал только для автобусов, все.
1: Да.
2: На велосипедах вот, пожалуйста, у себя на юго-западе катайтесь.
1: В центре в этом плане как-то, ну, более-менее еще приемлемо, особенно в тех местах, где более свежий ремонт. Там в сторону, например, Репина, вот если ехать, еще что-то. А на Вайнера тоже, знаешь, можно сейчас на велосипеде катануть спокойненько.
0: А там же вчера, кстати, закрывали Вайнера. Привезли заборы, все должны
1: были
0: оградить. А, все будут закрывать, делать. Для ремонта.
1: Единственное, я посмотрел на этот, на план на реконструкции, что они там придумали, посмотрел.
3: Я хочу посмотреть тоже.
1: Очень далека привязка от местности. Ну, то есть, вот, я пытался узнать знакомые дома на эскизе.
0: Не узнал
1: вообще.
2: Это точно наша улица Вайнера.
1: Ну, я не знаю,
2: это другой город.
1: Возьмите, я не знаю, фактическую фотографию сделать под фотошопе и прогоните, в конце концов. Просто смотришь, вроде все так красиво, а узнаваемость такая. Ну, чисто вот геометрическая. Знаешь, вот улица, вот еще одна улица, вот будет так, вот так.
0: Вот старенькие дома.
2: Нас запутывают.
1: Посмотрим, как будет. Ребят, мы просыпаемся вместе с вами и начинаем новый день. Катапульта будет до 11, так что всем здрасте.
4: Реклама. Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете .рф. В букете .рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8030-848.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Ого! А что это у вас тут происходит?
16: Мы построили катапульту.
17: Но она не работает.
16: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
17: Поможешь?
15: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
17: Да! Ура!
18: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
19: Она на горках.
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИП Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот.
3: 8-3-5-7-40-10. Код города 343. Катапульта.
12: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Спонсор афиши ООО «Территория улыбки Центр», сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
1: Ой, Лина.
2: Кубарем на танцпол летит бомба. Чик-чик, передергивай помпу.
1: Лина.
3: Это я.
0: Доброе утро, 7 часов 14 минут в Екатеринбурге, с вами я, Катапульта. Сегодня четверг, день кинопремьер, рассказываю, что можно посмотреть в кинотеатрах. Ну, я думаю, что детям будет интересно, ну и, наверное, родителям, фильм «Распаковка». Mm-hmm. Значит, это видеоблогер Влад Кобяков, собственно, вот его играет, и его на неделю покупает... олигарх для своего сына. Очень напоминает фильм «Игрушка», да, французский?
4: Пьер Ришар.
0: Да, с Пьером Ришаром. Только тогда журналисты покупают этот олигарх. Угу. В общем, чтобы развлекать мальчика, своего сына. Вот, сына играет Марк Малик Мурашкин. Вот,
4: бизнесмена
0: этого... нет, это актер. Причем он еще и пианист, кстати, прикольный очень парень. Вот, а бизнесмена играет Максим Лагашкин. Ну и, собственно, вот этот Влад, видеоблогер, не планирует постоянно развлекать ребенка и ведет блог про то, как они вот живут с этим...
4: Там надо челленджи, мне кажется, устраивать.
5: Я даже зашла посмотреть, кто такой Кобяков, потому что я не очень в курсе.
0: А ты его 100%
5: знаешь.
0: Но
5: я, да, увидела, что он с А4 в основном съемки у него раньше были.
0: Да-да-да. «Три богатыря, ни дня без подвига». «Три» — это еще одна история про богатырей. Это уже там анимационный альманах.
4: Все никак не закончится.
0: Да, так потому что там постоянно проблемы. То вот надо спасать коня от чар Бабы-Яги, не дай бог.
4: Этот конь, как тот, знаешь, напившийся друг, на какой-то тусовке постоянно какие-то проблемы.
6: Я в какой-то момент, когда у меня дети, они знают все эти части, в какой-то момент, когда в очередной раз увидел это на телевизоре и говорю, это что, а там все этого коня, все того и этого, и они туда, там все с царем-батюшкой с этим носятся, этот конь говорящий, они какие там верблюды, слоны периодически добавляются, еще что-то. Я говорю, богатыри-то, ё-моё.
4: У них там страсти похлеще, чем в «Игре престолов».
6: Ну, не говори.
0: Еще страсти.
6: С каких пор он там центральный герой-то стал?
0: Да он не, ну это одна из линий. «Летом всякое бывает», «Побег из Колбора». Значит, там про девочку, игроманку Злату. Она лишается всех игровых устройств из-за нежелания помогать по дому.
5: Так, хорошая тема.
4: Какая знакомая история.
0: Знакомая всем родителям тема. И на следующее утро трудный ребенок оказывается внутри игры, и ей нужно будет как-то оттуда выбираться. Такой семейный фильм. Там играет Леонид Ермольник, Алексей Воробьев, а девочку играет Алиса Клагиш. Вот она выиграла в «Вызове», «Папиных дочках новые», там эти...
5: Ну, в общем, детям можно показать. Что
0: детям,
5: бывает.
0: Вот, да. Детям вполне можно показать. И еще есть странный фильм, называется «Курочка, пух и прах». В общем, там в центре сюжета курица, которая сбегает с фермы и узнает, что такое любовь, и сталкивается с жестокостью.
4: Это
0: курица,
4: мультфильм?
0: Нет, это как бы такой фильм.
5: «Курочка» Дэвида Бекхэма?
0: Очень похоже на его курочек, потому что там и реальные курицы играют. Настоящие курицы. Эсти, Санди, Ферри, Эти, Энси, Энд Нор.
4: Мы все ждем на «Оскаре» в следующем году. Слушайте, а я тут такой классный фильм посмотрел. Там Хью Джекман играет главную роль. Называется он «Следствие ведут овечки».
6: Да, там Хью Джекмана 2 минуты.
0: А здесь, кстати, тоже следствие ведет вот эта курица.
6: Да, так это сейчас модная тема. При том, что этот с овечками-то, он там что-то тоже какие-то неплохие кассовые сборы собрал.
4: Там типа погибает фермер, хозяин, и овечки сами расследуют, кто его убил.
6: Ну, и вот, собственно, Хью Джекман этого погибшего фермера и играет.
0: Он погибает на первой минуте,
6: ну, типа того.
7: Утреннее шоу на «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
5: Это что, цены? Да вы шутите!
8: Какие шутки? Просто это «Территория улыбки». Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
5: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант «Штрауман» с установкой всего 39 900 рублей.
8: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
5: Подробности в стоматологиях «Территории улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
8: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Реклама.
8: Люксюм, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
7: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпко.рф.
9: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
10: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех! Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
11: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
12: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
13: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
14: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
15: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:25. В Екатеринбурге мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38, телефон 372-77-77. Ну а на посту, Санек, давай расскажи, как там.
2: Всем доброго утра. Ну, сейчас народ только-только просыпается. Что касается движения, в отдаленных районах движение пока спокойное, но чувствую опять широкой речки перед объездной. Возможно, придется постоять, потому что там чуть-чуть пораньше народ проснулся. В районе Академа пока тоже еще нет такого дикого ажиотажа. А вот на объездной плотность повышается постоянно перед Амундсеном со стороны Московской по Московской через Юго-Запад то же самое в направлении Щерса. В районе Калины спокойняк, а вот на Комсомольской перед Малышево со стороны Калины уже пробочка есть. С затруднениями движения на фронтовых бригад перед Космонавтов и Шевская перед фронтовых бригад на Эльмаш. Также в центре ажиотаж в районе кольца Луначарского от Оперного в сторону него тоже. И на Карла Липнихта перед Ленина со стороны Вознесенской горки. Это, наверное, пожалуй, сейчас самый такой плотный участок, где медленнее едут. А в остальном случае, ну, более-менее люди проезжают. Начнется сейчас поплотнее трафик в районе Щербакова от Уктуса до Самолетной. Так, в целом, ребят, главное, не гоняйте, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинес». Напомню, друзья, вы можете дозвониться по телефону 237-104 в прямой эфир, задать вопрос, либо высказать мнение, поделиться опытом. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Кто на связи у нас? Доброе утро.
3: Доброе утро, Саня, Евгений.
2: Привет, Жень.
3: Подскажи мнение, я хотел бы услышать по Хавалу F7.
2: А мы обсуждаем периодически, и вот, ты знаешь, я тут посмотрел небольшую статистику. Оказывается, ну, я имею в виду статистику по километражу, там, количеству поломок и тому подобным вещам, выглядит-то неплохо. Но если брать овощные комплектации, оно как бы и не едет.
3: Ну нет, хочется с полным приводом на максимум.
2: А, если на максимум. Я вообще, честно, немножко в свое время так недоумевал некоторым дизайнерским решениям внутри этого автомобиля. Их поправили со временем. Мне не очень нравится именно на семерках радиаторная решетка современная. Я имею в виду второго поколения. Но разговаривал с ребятами, которые в транспортных компаниях юзают эту платформу. И вполне довольны, да, не без нареканий совсем, но пробеги уже существенные у людей есть. И я думаю, что если мы смотрим что-то в пределах там 2 литра, тем более, с такой мощностью, нифига больше нету за такие деньги. Если это, что там у них, как она называется, комплектация-то, что она, на полном приводе, на роботе, техноплюс, что ли? Вот.
3: Ну, что-то такое, да.
2: Да-да-да, там 192 лошади, достаточно динамичный мотор. И он за свои деньги, пожалуй, один из немногих. Все остальное денег как-то стоит много. Да, там...
3: Слушай, вот еще вопрос такой. Вот смотри, по мнению, взять новый или пробежный где-то, ну, 2013?
2: Ну, слушай, любая вторичка, ты понимаешь, да, дешевле, я спорить не буду, там 20-25%, 100% дешевле будет, да, то есть, но да. Это же надо историю по машине знать. Правду. Ай, я тебя умоляю. Это все почищается на самом деле. Что ты думаешь? Ну, у нас. И ребята на рынке себя честно не ведут, к сожалению. Да, это могут быть там, допустим, тестовые какие-то машины продаются в автоцентрах.
3: Да, тоже вариант.
2: Как бы снижение цены в данном случае, если ты хочешь вырубить конкретную комплектацию за очень внятные деньги, возможно.
3: Ясно, ладно, понял, спасибо.
2: Тебе спасибо, удачи, следующий звонок. Примем 237-104, это наш номер, вы можете в прямой эфир дозвониться. Что-то добавить к нашим разговорам, пожалуйста, вопрос свой озвучить. Тоже рады, алло.
4: А, утро доброе, Александр.
2: Привет.
4: Я хотел бы через вас обратить внимание на участок Малышево, Студенческое. Там, понятно, Малышевский мост чинят. Но вот месяц назад там водоканал, видимо, разрыли... ну, скажем так, да, там путепровод, канализация, лежат, в общем, перекрыт вот этот участочек Малышева, там, где студенческий вот этот карманчик.
2: И это в сторону месяц... ЗАГСа поворот который, да?
4: Да, да, да, и все, и вот месяц вот это вот просто сделали ограничение, типа полосы и все, и месяц там ни водоканал, ни трубы, ничего не делают, это вот... И никаких рабочих нету. То есть, там
2: а там стоит табличка, кто ответственный за этот участок? Кто ведет работу?
4: А вот нету. Только знак типа объезд, и все.
2: Вот это, кстати, удивительно. Вообще, на самом деле, еще раз, да, напомню, что есть административные ресурсы, которыми надо обязательно пользоваться. Да, есть, как бы, у нас тут один из слушателей говорил, что и через госуслуги можно подавать, есть и через другие ресурсы, можно и в администрацию района конкретно, и в городскую. Вообще, я удивляюсь, ребят, ну, вот вы раскопали, ну, все же заинтересованы, наверное, я так думаю. Может быть, это опрометчиво и как-то глупо, но я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы это быстро сделать, получить бабло, устроить как бы нормальную жизнь автомобилистам и разойтись. Зачем месяц? Что происходит-то? Может, вы не будете тогда раскапывать там или что? Это авария какая-то.
4: никаких рабочих вообще, там никакой движухи, вот они распыкали, канализационный этот, бетонный этот есть,

0: проезжал, тут смотрел, как их заделывают. Тоже не сильно спешат ребята, знаете ли. Спасибо тебе большое за звонок. Следующий успеем еще принять. 237-104. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Если есть что спросить или хочется высказаться, пожалуйста, дозванивайтесь. Мы тут про автомобили, если что, говорим. И конкретные машины обсуждаем тоже. Так что можно дозвониться. Сейчас линия свободна. Сорвался человек. Оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не отвлекал вас от процесса вождения. Доброе утро. Алло.
1: Алло.
0: Да, здрасте, слушаю.
1: Саша, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такой вопросик. Чем можно лобовое стекло мыть от букашек?
0: Фу, так всяких народных же средств полным-полно. Вообще, на самом деле, автохимия, которая используется на большинстве моек, в том числе и конвейерных, должна это делать быстро. Есть специально антимоскитные всякие штуки. Можно обрабатывать даже вручную, обрабатывать всякими составами, чтобы у вас мошки не задерживались, но они требуют постоянного обновления. Я не вижу смысла в них так много бабла вкладывать, конечно, но если уж прям заморочиться, и вы часто ездите по трассе, штука действенная, она и во время дождя быстрее грязь отводится, стекла. Если прямо такая лютая проблема, ну попробуйте, в конце концов, вон у меня товарищ просто фейри разбавлял и заливал в бачок омывательный.
1: То есть можно в бачок, да?
0: А что такого-то?
1: Ну, не знаю, я уже думала, в какой сфере-то туда вылить.
0: Не, ну ты, главное, не нападешь туда больше фейри вместо воды-то. Чего уж, ну, моющие средства всякие есть, разные абсолютно.
1: Ага, ладно, спасибо большое.
0: Тебе спасибо, удачи, друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Реклама спонсора.
3: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
4: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинос.
5: Акция от дилерского центра Регинос на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июне этого года на автомобилях Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июня этого года. Позволь себе Юга с Регинос.
6: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
7: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: На старт! Внимание!

0: карта проезда на шортаж-дефис-пляж.рф.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта. Папа!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7 часов и 43 минуты в Екатеринбурге.
3: Внимание, дорогие друзья, у вас сейчас есть возможность дозвониться по телефону 237-104, ответить на вопрос и получить хороший приз.
2: От нашего спонсора это сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» и «Пэ Климович» Игорь Сергеевич.
3: Да, вопрос, опять же, о моде мужской.
2: Да. Классической. О классической моде.
3: Да. 237-104, ждем вашего звонка, линия свободна. Главное, правильный ответ выбрать, а там все. Притом,
2: приз
3: это хорошее такое снижение цены, знаешь. 3000 сэкономить на покупке костюма, например, за 7.
2: Почему бы нет? Алло, есть звонок у нас, привет.
4: Алло, здравствуйте.
3: Здрасте, как зовут вас?
4: Анна.
3: Анна, а вам мужчины в каких костюмах нравятся?
2: Спортивных или классических?
4: Все, что касается костюмов и формы, мне очень нравится.
3: Вот, а, подожди, однобортные или двубортные?
4: Главное, чтобы костюмчик сидел.
3: Вот. Понятно. У нас вопрос. Кстати, есть кого приодеть-то?
4: Ну, конечно, и зять, и племянники, и муж. Но у меня зять директор автосалонов, он очень любит костюмы, поэтому я хочу прекрасно за ему.
3: Смотрите, понятно, он дресс-код. Какая ты теща просто.
4: Нет, я не теща. Я сестра жены, но он мне зять.
2: Ну, мы все поняли, ладно.
3: Итак, сестра жены. Мужа чего-то. Итак, у нас для тебя вопрос и три варианта ответа. Зачем спинку классического жилета делают из шелковистой ткани? Ну, то есть такая, как бы, отличающаяся от фасада.
2: Чтобы не было складок, чтобы легче было чистить или чтобы уменьшить стоимость пошива?
4: Между первым и третьим я как бы склоняюсь.
3: Ну, что, уже реально думаешь, что прям уж настолько сильна экономия?
4: Первый.
3: Ну, чтобы не было складок, да?
4: Да, что он же скользит там.
3: Конечно, да.
5: Шелк убирает трение между пиджаком и жилетом, и складки не образовываются. Все вот у мужчин продумано. Вот у них все это.
3: У женщин тоже продумано.
5: Это точно.
3: Только у них все что-то меньше и меньше одежды становится.
5: Сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены». Пожалуйста, зять
3: мужу,
5: будет
3: сестры
5: рад.
3: Мужу, сестры, своего мужа, в общем, подаришь, там все подаришь. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. Давай, 3-4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Глава Екатеринбурга призвал горожан не паниковать из-за ситуации с бензином и топливом. Рисков для работы общественного транспорта нет, потому что большая часть парка – это транспорт, который работает на электричестве, вот правду говорю, троллейбусы и трамваи, а автобусы в Гортрансе почти все работают на газу, ситуация с частными перевозчиками тоже под контролем, и все службы обеспечены всем необходимым. Кроме того, призывает не создавать искусственный ажиотаж, как это делают некоторые автомобилисты. Устраивать в очереди на заправках.
1: Ну вот я заправился в понедельник. Я планирую в следующий раз заехать на заправку при моем цикле вождения, ну, наверное, на следующей неделе. И я несколько раз проезжал вчера, смотрел на разных заправках. Разная, конечно, ситуация. Но у меня создается ощущение, как будто люди действительно впрок, что ли, стараются
0: так
1: это сделать.
0: Так и все канистры скупили притом, в городе.
1: Да, ну. Притом на самом деле это же такой ажиотаж, который люди сами подогревают.
0: Конечно.
1: То есть начинается дефицит-то с того, что люди там нахапывают бензина, заправка, когда на ней спрос повышается в два раза, она и в обычное время, там, даже если не учитывать какие-то проблемы с НПЗшками, она и в обычное время не справится с таким потреблением.
0: Я бы еще наказывала средством массовой информации,
1: которые раздувают
0: слушай, так эту тему.
1: Официальные средства массовой информации, так же, как и мы, просто статистику ведут. А ну, раздувается-то в основном это все в каналах, различных пабликах и так далее. Люди сами в соцсетях раздувают.
2: Типа,
1: да, вот
2: пособие, как отсосать правильно бензин.
1: Да,
2: вот
1: да,
2: все.
1: Типа того. То есть, как бы, я, честно говоря, вот заехал просто в понедельник. Мне надо было заправиться. Я после тренировки заехал. Я думал, ну все, сейчас там цена будет конь.
0: Нет, цена
1: была
0: 68-52,
1: да, повыше, чем была до этого. Но не конская уж, прям конская. А некоторые заправки действительно и спекулируют тоже. Mm-hmm. Я видел ценники в Москве, вон и под 100 рублей, знаешь.
0: Ну, у нас такие были.
2: Ну и кто не дремлет, так это мошенники. Они всегда все актуальное тут же подхватывают. Короче, россиян начали обманывать по схеме с раздачей бензина. Жертвам предлагают зарезервировать 20 литров топлива, а затем получить его без очереди. Чтобы оставить заявку, само собой, требуется указать номер, к которому привязан Telegram. Туда придет код для подтверждения. Ну, само собой, что с помощью этого взламывают и госуслуги, и аккаунты жертвы. Короче, ребята, бесплатный сыр только в мышеловке.
1: Не, я могу понять людей, которым действительно жизненно необходимо топливо, потому что у них работа с этим связана, и они вынуждены там в эти очереди соваться, которые образовались временно на Но уж прям вот так по ссылке регистрироваться, бронировать 20 литров. Вы что, ну?
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Спецзвездопроцесс.Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте «Наштучудом.РФ». Подробные условия на сайте «Синародевелопмент.ру». Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Лето у нас ждет из крайности в крайность. Климаты тут резко континентальный.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Билимбаевской 8Б.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. По Свердловской области вроде обещают недождливую погоду. В Каменске будет переменная облачность до плюс 22. В Ивделе и в Североуральске прохладнее, плюс 17-16. И облачность сильная.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно, но с прояснениями и без осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
11: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
10: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
12: «Осмото»!
10: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Билимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
9: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 1:09 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:05 в Екатеринбурге. 25 июня, четверг на календаре. Пока 15 градусов за окном. 24, кстати, пообещали.
1: Да, в эфире, но это если солнце будет выглядывать почаще, будет получше. В эфире с вами Катапульта на радио Пилот, Мороз Стрела, Новочек Королев. Страшно. Страшно, очень страшно.
2: Что такое, Ник, пугает? Да? Еще одна фобия.
1: Нет, это уже, я не знаю, как это какой-то сюр воспринимать. Это радиостанция судного дня.
2: Эти слова.
1: Да, вчера выдала вчера загадочные сообщения. 20 сообщений. Это, кстати, какая-то нереальная активность.
3: Это рекорд, по-моему, в этой радиостанции.
1: Тем, кто не в курсе, опять напоминаю, что УВБ-76, это радиостанция судного дня.
3: Жужжалка еще называется.
1: Она, да-да, она периодически шуршит, а потом бах, что-нибудь выдает, какое-нибудь слово. Вдруг, как будто, знаете, в эфире кто-то лагает и что-то говорит. В общем, выдало следующее сочетание. Флюсобоб, клювик, мракощуп, вурдалак, фрица-тютя, гида-прах, предостоящий и калоед.
0: Зумеры, что ли?
3: Может, у них какой-то розыгрыш, они кодовые слова называют, не знаю, велосипед разыгрывают, электросамокат.
2: Это, может, промокоды какие-то, я не знаю.
1: Вот я тоже думаю, что это, скорее всего, это то ли какой-то контекстный надо вариант искать. Может быть, она где-то ловит это все и вдруг преобразует. Но мне кажется, где-то сидит просто человек, либо группа радиолюбителей,
3: и троллит нас,
1: которые просто решили весь мир обсмеять. Mm-hmm. Вот тебе составили, накидали, знаешь, это с утреца играли в судоку и накидали тут
0: про
1: тебе.
0: Про бензин все думаете, а вот вам.
1: Калоед.
0: Да.
1: А теперь думайте о другом. А сами пошли дальше по своим делам.
3: А вдруг вот мы смеемся, это, знаешь, как в Интерстелларе, через там какое-то четвертое пространство, кто-то предупредить нас пытается, будущее предсказать.
0: Собери предложение.
3: Как Мэтью МакКонахи, ну.
1: Ладно, хоть не Демогорганы, и то ладно. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра «Верю, не верю». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните прямо сейчас. 237-104 мы ждем.
4: Реклама.
5: Привет, Сань. Куда спешишь?
6: Готовь сани летом. Ксеноншоп 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
5: Что это значит?
6: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Ксеноншоп 96.
7: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
8: На старт, внимание, шаг!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Это что, цены? Да вы шутите!
4: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
3: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
4: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
3: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
2: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Гремишь как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм Сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
9: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
10: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
11: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
12: 0+.
13: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8 часов 13 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем игру «Что было раньше?». Ее спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопол».
3: Ну, только верю, не верю, а так нормально. Итак, на связи у нас Иван.
2: Алло, алло.
3: У него много работ, но самое веселое, пожалуй, это трезвый водитель.
4: Ух ты.
3: Да, здравствуй, Ваня.
5: Доброе утро.
4: Что, реально трезвый?
5: Конечно.
3: А все остальные пьющие ездят. Слушай, ну ты, наверное, вот бывает такое, приходится и успокаивать, и психологом побыть какое-то время. Ну, особенно это касается, наверное, мужчин, которые в таком состоянии вызывают тебя.
5: Всякое бывает и психологом, и рассказами, и байками.
3: А бывает такое, что ты приезжаешь, а там прям скандал, он меня увези быстрее.
5: Нет, такого не было.
4: Слушай, так у тебя уже прям постоянные клиенты какие-то, или как тебя? Такого в Яндексе?
2: Где тебя найти?
4: Невозможно?
5: Нет, это не в Яндексе, это даже действительно постоянные клиенты через сарафанное радио среди своих знакомых. Они друг другу советуют, как бы, потому что, ну, отдать свою машину кому-то незнакомому тоже не каждый готов.
3: Ну, согласен,
5: а тут знакомые и узнают, что трезвый водитель, говорят, вообще круто.
3: А какую самую дорогую тачку тебе вот так отгонять приходилось?
5: Наверное, Мерседес Е-класса, что ли.
4: Ага, а бывает такое тебе, что тебя вызывают, ты трезвый водя, а ты уже
3: не трезвый.
5: И было такое, что я приехал и говорит, а что, может, нафиг, а? Давай с нами.
2: Собутыльник нужен, но...
3: Да-да-да, против тебя сегодня играет Наташа, у нее тоже дел много, она в декрете. Здравствуйте, Наталья.
6: Доброе утро.
3: Наташ, сколько ты уже в отпуске декретном?
6: 3 года.
2: Нравится?
4: Нет. Отпуск, знаешь, такая отпуск.
3: Не, ну, есть же возможность и второй раз рецидивистом стать.
4: Прям отдохнуть.
6: Ну, отпуск, он был только вот последние пару месяцев, потому что ребенок пошел в садик весной. Это уже можно назвать отпуском.
3: Понятно. Тогда давайте поиграем, раз ты в отпуске. У нас для вас есть 3 утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. Тот, кто 3 правильных ответа наберет, тот получит приз. Начнем. Мы утверждаем, что капли дождя содержат витамин С. Веришь, Ваня?
5: Нет.
3: А ты, Наташа?
6: Верю.
3: Дальше.
4: Мы утверждаем, что диакритики – это профессиональные мастера споры и дискуссий. Вот их прям приглашают, наверное, на телевидение.
2: Как трезвого водителя.
4: Да-да.
3: Диакритики.
4: Чтобы, давай.
3: Профессионалы такие, на час суда.
6: Ну, не верю.
3: Ты не веришь, а Ваня?
5: Нет, не верю.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что слева, слово такое, слева, в переводе с чешского, это справа.
3: То есть, когда говорят слева, это значит, что справа.
2: Угу.
3: Ты как, Вань?
5: Нет, не верю.
3: А ты, Наташ?
6: Я тоже не верю.
3: Теперь давайте разбираться. Значит, по поводу капель дождя. А как вы думаете, в них вообще что-то есть? Вань.
5: Ну, только то, что получается, они испаряют.
3: Ну, подожди, потом. Подождите. Дайте я спрошу людей. Наташ, как ты думаешь, что в дожде есть вообще? Есть там витаминки?
6: Я думаю, что там вообще вся таблица Менделеева.
3: Но на самом деле немножко права, но витамина С конкретно там нет. Там В12 в очень малом содержании.
4: Кстати, очень полезный этот витамин.
2: Нет, сколько дождя надо выпить, да. Но витамин В12, да, он присутствует. Витамина С там нет.
4: Смотрите, диакритики – это такие, ну, специальные графические элементы. Точки, черточки, галочки к спорщикам никакого отношения не имеют. Вот эти вот прям значочки.
2: Вот эти точки над буквой Ё, они называются диакритики.
3: Да, или там в немецком языке умляут.
2: Да. Так, ну и чешский язык. Там, конечно, всегда все запутано. Но тут вы оба правы. Слева – это переводится как «скидка». Вот так.
3: А справа будет «зправа».
2: «Зправа».
3: Ну, Вань, поздравляю с победой. Че, оставайся на связи, все тебе объясню. Наталья, мы желаем тебе почаще отдыхать. Сейчас все-таки кричи «катапульта» и хорошего тебе дня. Давай, 3-4.
6: «Катапульта».
7: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Ого, а что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «АН Атом».
1: Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Это я.
0: Доброе утро, 8:21 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Вот какими бы звездными не были футболисты, всегда умиляет, когда узнаешь о них какие-то, ну, такие семейные, какие-то домашние дела. Вот Криштиану Роналду, который вчера...
3: Писался, что ли, в детстве?
0: Который вчера забил 2 мяча в ворота сборной Узбекистана. Они там, кстати, сыграли вообще 5-0.
4: Ой, его там вратарь лихо снес, конечно. Там я прям смотрел кадры, думаю, у него вообще ноги целые.
3: Ну, узбеки жесткие, кстати.
4: Да. Как еще ты с ними играть?
0: Ну, игра была очень тяжелая, и сестра Роналду, Катя Вейру, в соцсетях пошутила, что ее брат на чемпионате мира выглядел как старик. Она прямо опубликовала в соцсетях пост после игры, вот как раз с Узбекистаном, и написала, типа, скажу вам так, я вижу старика на костылях, который тащит на спине целую груду дынь. Господи. И там смайлики.
3: Ну, это, видимо, смайлики. Какой-то их личный семейный юмор.
0: Да, потому что он, видимо, безумно устал, потому что действительно была очень тяжелая игра. Угу. И он действительно был настолько вымотан, что вот как старик буквально
3: поддержка
0: на
3: от
0: костылях.
3: Сестры. Да, ну, выглядит он в порядке.
0: Да, конечно, в порядке. Ну, какой-то момент, видимо, это какие-то...
4: Они там прикольно договаривались, как сделать фейковый штраф. Штрафной. Ты видел, да? Они подошли, он еще такой рот закрыл, такой типа ма-ма-ма-ма-ма. Разыграли так, обманув вратаря, жестко, конечно, обошлись. Но по поводу сеструхи, ну, слушай, это нормальная тема. Просто это же ржачно, когда ты, прикинь, такой супер-чемпион, легенда легенд, и тебе с трибуны сеструха такая, Сашка, какая?
0: А у них, кстати, очень хорошие отношения, она его всегда поддерживает.
3: Она старшая или младшая?
0: Он у них самый младший в семье.
3: Ну, понятно.
0: И там две старшие сестры, получается, вот одна из них, вот это Катя, это у нее сокращенное имя, у нее там на самом деле очень много имен. У нее есть свой бренд бижутерии, который называется Роналду Гёрл, как вы думаете, в честь кого?
3: Там нормально семейка, там, мне кажется, подзарабатывает на самом Криште.
4: Ой, слушай, да пусть зарабатывают.
0: Да, конечно, нет, они все, у них все хорошо, у них все по любви, по семейности, все нормально. Вот, что у нас творится? Лето, жара. В Ленинградской области голые дядьки начали кошмарить людей, нудисты.
4: И там в области... такие дядьки, мама!
0: О, да. Слушай, в области, в Петербурге прям, ну, сообщество нудистов, которые любят гулять именно по лесам. Если они раньше, у них были пляжи какие-то, что, да, то теперь все. Им надоело вот только быть на пляже, хочется большего слияния с природой. Вот. И уже их не пугают ни насекомые, ни холода, ни какие-то свидетели, там, то, что ходят кто-то грибники. И своими, причем, фотографиями...
4: Я бы на их месте грибников-то еще... боялся, у грибников ножички с собой.
0: Да. Они еще и выкладывают эти фотографии в соцсетях, видимо, он Сашка насмотрелся.
3: Они причем на великах катаются еще по паркам, по лесам.
4: Без сидения, надеюсь. Просто они, понимаешь, там все так фотки, вот то, что видел я, они все, вот то, что я видел, их, ну, только природа их видеть может.
5: Шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. Атом. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
8: Реклама.
9: Айвазовский? Подлинник?
10: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
9: Шедеврально.
10: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
11: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
12: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
11: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
12: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Так где? Заждались тебя.
8: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
5: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
13: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
14: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
16: Шедевр.
15: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
16: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
15: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
16: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
17: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
18: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр «Штутберг» — это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. «Штутберг» — сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт «штутберг.рф».
19: Ого! А что это у вас тут происходит?
20: Мы построили катапульту.
21: Но она не работает.
20: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
21: Поможешь?
19: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
21: Да! Ура!
22: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
23: Она на горках.
22: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимбабо-дефис-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
24: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская, 77.
25: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
26: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
27: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:32 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38. Телефон 372-77-77. Санечек, расскажи, как там?
2: Всем доброго утра. При съезде со стороны первого километра до вокзала, на вокзал есть затруднение. Сейчас затруднение еще напротив вокзала в левом ряду под Челюскинцев, но не так все страшно. Проехать можно несколько минут уж простояв. Затруднения на Карла Липнехта потихонечку рассасываются. В районе Первомайской немножко остается. На Московской, на юго-западе, между Щерса и Волгоградской особенно, в оба направления там дорожные работы ведутся. Объездная перед Амундсена все так же плотно со стороны Московской, со стороны Чкалова и со стороны Краснолесья. Также затруднения выросли на Серафимы Дерябиной Шаумяна практически со всех сторон. Опять на Репино через вот эти трамвайные пути, будь они не ладный в районе Радуги. Затруднения в движении на Калине отсутствуют, на Комсомольской примерно такая же, как и час назад, пробочка перед Малышева со стороны Калины. Выезд с Эльмаша по Шевской перед фронтовых бригад тоже упаковался, ну ладно, хоть не от красных командиров, и то хорошо. Будьте внимательны, объезжайте пробки стороной и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос». Напомню, друзья, вы можете звонить с автомобильными вопросами и мнениями по телефону 237-104. Начинаем прием звонков. Кто на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро, Саш.
2: Привет, слушаю тебя.
3: Да я бы хотел, наверное, проблему, которая сейчас

0: Мы все страдаем, все, у всех геморрой сейчас. Выезжайте пораньше, в конце концов заправиться. Ночью съездите заправиться, когда людей нету. Я вообще не понимаю вот этого.
1: Тут я согласен, да. Наглость, второе счастье, видимо, да.
0: И этот искусственный ажиотаж еще.
1: Сами, ну, да, сами, да, на самом деле много. Я просто вчера опять вот проехал вечером уже поздно, посмотрел на это, на все, и понял, что я либо рано утром теперь заправляться буду, рано-рано прям, все равно у меня из-за графика такой, знаешь, как бы время не самое популярное, мягко говоря. Uh-huh. Вот. Но у меня реально был вопрос, а вот это прям вот всем-всем прям резко понадобился бензин, или он на других заправках просто закончился? Как так? Что происходит-то? Просто я тут недавно тоже смотрел по статистике. То есть если вырастает спрос, там, допустим, в два раза, а то и выше, то ни одна заправка даже в обычное время не вывезет такой нагрузки. То есть не хватит топлива. И бензовозы так быстро не приезжают. Соответственно, даже из-за вот просто желания лишнее топливо залить, или залить там у тебя вот, например, полбака, а тебе надо срочно еще вот прям под завязку заправиться. Все равно вот при таком спросе реально мощности заправок не вывозит. И плюсом еще добавляется то, что там, допустим, на каких-то заправках вообще бензин закончился, где-то спекулятивная цена, еще что-то. Но вот мы тоже считали, даже при учете спекулятивной цены, которая на некоторых заправках, в том числе и в Екатеринбурге, есть, в среднем переплата с бака будет где-то около 400-500 рублей. То есть, ну...
0: Так ладно, вот на заправках, а дебилы же покупят в свои канистры, нальют, пока ограничение было, стоят на трассе по 120 рублей 92 бензин. Торгуют.
1: Понятно. А
0: вот этих вообще палками избить надо просто. Показательно и при народе.
1: Понятно. Спасибо тебе большое за комментарий. Следующий звонок примем. 237-104. Вы можете дозвониться, вопрос задать, либо мнение высказать. Кто на связи у нас? Алло. Алло. Ой, далеко тебя, плохо слышно. Слушаю.
2: Вопрос такой.
1: Потише приемник, пожалуйста, сделай и говори, это, у тебя громкая связь, куда-то в микро... Во!
2: Телефон. Вопрос такой, корейский дизель года 2008-го, русской 112 лошадей, Туксон, Санта-Фе, Спортач, что про них
1: сказать? Слушай, я с дизелистами в свое время общался, не особо хвалили, потому что, допустим, европейские более производительные. И даже не большего объема выдают интереснее показатели. По надежности там тоже как бы есть к чему придраться. И что касается ремонта топливного оборудования, тоже не самый дешевый и простой вариант. Мы как-то даже брали на разбор моторы, которые ставились на H1, на H-серию у корейцев. И вот там-то претензий у пользователей было тьма, прям реально. Даже брали для интереса дизель у Дастера, чтобы сравнить.
2: Дастер-то это прям боль, это прям топливное, это все, это 35 рублей
1: фасонка. Да, да, да, да, там вот, тут, вот на это прям жестко жаловались, и плюс они, есть серии ремонтопригодные, есть неремонтопригодные, и я так понял по разговорам специалистов, что у корейцев такая же история. Поэтому, наверное, для себя я бы вот эту историю обходил. Выигрыша в динамике, в цене, в стоимости содержания никакого не будет, вот для меня лично. Тяжелый транспорт, там, я не знаю, весом 3 и выше тонны, там уже вариантов нет. Там, да, для кого-то дизель это просто единственный возможный случай.
2: Если пробеги в год 1045, ну и отсутствие топлива, соляра, да, но ты всегда будет...
1: Я тебе так скажу, проще взять атмосферник, перевести на газ, отобьется намного быстрее. Спасибо тебе большое за вопрос. Следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. Алло, доброе утро.
3: Доброе.
1: Да, слушаю вас.
3: Я на пилот попал?
1: Да, ты в эфире уже.
3: А, отлично. Про боль хотелось рассказать. Улица проезжая, Блюхерский мост. Когда-нибудь уже город сделает там дорогу или нет? Это же просто какой-то ужас.
1: Я не знаю, что сказать тебе по этому поводу. Видимо, совсем не в приоритете это. Так-то бы и расширить бы саму улицу Блюхера. Там домов сейчас настроили. Я не знаю, как. Там часто пробки в постоянку. У меня там... такая же боль, тоска по улице Шаумяна. Ну, чтобы вот
3: ты... Вот там не езжу, не скажу.
1: А я-то езжу.

0: каждый день. Там выросли дома с левой стороны по всей длине улицы. И прямо на перекрестке два очень больших жилых комплекса. И как только народ там заселится, я с ужасом представляю, что будет в начале учебного года. Улицу никто не расширяет. Она так и остается. Там даже карманы для общественного транспорта никто не додумается сделать. Ну, ребят, во-первых, я обращаюсь к бизнесменам, которые строят там недвижимость. Если вы думаете, что народ будет счастлив, я вас сильно расстрою. Во-вторых, да, инфраструктуру вы делаете ок. По тротуарам вопросов нет, да, там не было цивилизованности никакой, там был частный сектор. Он и остался с одной из сторон. Но так давайте как-то в планы закладывать расширение улиц, дополнительные там паркоместа для того, чтобы можно было съехать автобусу, я не знаю, хоть дублеры, там еще что-то. Там ведь, по сути, до вот этих частных домов несколько метров идет просто земли. И, честно, вот этот светофор Щерса, Шаумяна, Московская, Амундсена, один из самых сложных светофоров, которые вообще есть, он настолько наводнен транспортом со всех сторон, что с ним надо что-то делать. Вот правда. И расширять бы со всех сторон. Но пока нету. Такая же история тоже, знаешь, со многими участками. И проезжая — это твоя личная боль. Я ее услышал. Я ее знаю. Сам не люблю в направлении Блюхера выезжать. Честное слово.
1: Так там, считай, строили вместо трояков жилой комплекс. Угу. Перед мостом жилой комплекс. Ничего не расширили. Все стоит колом. Мост сужается на въезде туда-вниз. Налево люди поворачивают в сторону объездной. Постоянно из-за этого стоит пробка дальше туда. Ну, в общем, со всех сторон, куда ни кинь, все.
0: Но, опять же, вот к тем, кто выбирает недвижимость в этом районе, вот послушали наш разговор, проедьтесь, пожалуйста, прокатитесь, поймете, насколько вам предстоит тяжело выезжать и заезжать туда. Может быть, передумаете. Ну, знаешь, правда, честное слово, как бы, может быть, квадратный метр в данном случае решающий вопрос, но, если честно, я вот для себя выводы сделал, что я, например, в районы, в которые мне очень тяжело заезжать, выезжать, я еще трижды подумаю, покупать там что-то или нет. Может быть, с этой стороны как-то думать, и бизнесмены задумаются, вместе с городом будут как-то взаимодействие находить. Спасибо тебе большое за звонок и за боль. Надеюсь, хоть как-то утешили вам, друзья. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Реклама спонсора.
3: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.havailpro.ru.
4: Реклама.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы. Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
8: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Ого, вот это поворот. Интернет и ТВ бесплатно. От планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
10: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta TC.
11: Утро доброе – это когда завтрак из 3 блюд.
12: Завтрак от 259 рублей.
13: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
14: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
15: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
16: Пора, пора, мото.
2: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
15: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
16: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
17: 12+.
18: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
19: Семья считает, надо брать.
20: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
21: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
22: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
24: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
25: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
26: Катапульта.

0: утро, 8:51 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Умные камеры появятся возле ЖД вокзала. Будут следить за участком челюскинцев возле въезда на привокзальную площадь. Там часто бывают пробки, а водители не всегда пропускают пешеходов, особенно детей. А дорожные комплексы также поставят на нескольких участках Малышева, конкретно на пересечении Свайнера и Хохрякова, а также на Декабристов возле УГМК-арены.
1: А там же есть подземные переходы.
2: Или где, это на Вайнера?
1: Нет, я имею в виду у вокзала.
2: Да, есть.
1: Или там вот этот пешеходник, который ближе к космонавтов.
2: Я так понимаю, привокзальная площадь — это вот прямо около ЖД вокзала. Там, где вот как раз сворачивают, паркуются.
1: Слушай, ну на привокзальной площади там вообще прям шепотом и люди ездят должны.
2: Ну, там, тем не менее, тоже сталкивался несколько раз, какие-то непонятные пробки возникают, видимо, въезды-выезды, поэтому какая-то несогласованность. А семьи смогут претендовать на ипотечные каникулы при рождении второго ребенка. Госдума приняла такой закон в третьем чтении. Заемщики с двумя и более детьми смогут брать каникулы один раз. Максимальная продолжительность 1.5 года, а не 6 месяцев, как по другим основаниям.
1: Там зато сократили, по-моему...
2: С 30 до 15 лет.
1: С 30 до 15 лет, а после 15 лет потом проценты обычные, да.
2: Угу. Ну, если что, имейте в виду, мера вступит в силу с 1 сентября. Ну, и плюс одна фобия. Я думаю, не только у меня. 14-летняя девочка из Екатеринбурга обратилась к врачам из-за сильной боли на лице, постоянной заложенности носа и головных болей. Так. Обследовали ее, и выяснилось, что, оказывается, у нее в носу пророс зуб мудрости.
3: Боже,
2: это просто какой-то фильм ужасов, субстанция 2.0. А там, я так понимаю, были какие-то аномалии у нее, как раз таки вот с челюстью, поэтому он не туда и не в ту сторону пророс, но все обошлось хорошо. Даже без хирургического вмешательства зуб удалили. Уж не знаю, как точно удаляли, но теперь у девочки все ок.
0: Ну, это,
2: ок.
0: Наверное, не в носу, а в пазухе.
1: В пазухе. Да. Такое бывает, это нормально. У меня такая же проблема была. И пришлось, конечно, там оперативным путем устранять.
2: Именно зуб мудрости?
1: Нет, не зуб мудрости.
0: Там много зубов
1: может. У меня из-за травмы такая штука случилась. Mm-hmm. А болело, ну, пол лица раз в год, я мучился просто дико. Mm-hmm. Потом, как рукой сняло.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Мне все надоело. Лето подавай.
7: Климат-контроль-катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Региона». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. По Свердловской области вроде обещают недождливую погоду. В Каменске будет переменная облачность до плюс 22. В Ивделе и в Североуральске прохладнее, плюс 17-16. И облачность сильная.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно, но с прояснениями и без осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24.
8: Пилот FM.
9: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Что с тобой,
1: Санька? Музыка из ДВГшная такая. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Мороз, Стрела, Новыч, Королев. Всем доброго утра.
0: Плюс 16 за окном.
1: Да, вот. Пока не жарко, мягко говоря.
0: Но зато так свежо, можно открыть окна и проветрить.
1: Не зря свитерок прихватил. Я хотел, друзья, еще раз порадоваться вместе с вами. Нас грядет выездная «Катапульта». Завтра уже с 7 до 11 утра мы будем работать в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3. Так что приезжайте сами, привозите друзей, знакомьтесь с тачками,
0: тест-драйвы. Покупайте машины.
1: Встречки онлайн, офлайн, как хотите.
2: Я считаю, нам надо туда свой комплект одежды уже запасной привезти, потому что мы там почти каждый месяц уже появляемся.
1: Ну, это хорошо, Сергей, радуйся.
0: Партнер проекта ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл.
1: Я хотел еще сказать, что у нас видеотрансляция будет идти на сайте Пилота и в группе ВКонтакте. Так что
3: можете подсматривать.
1: Да. Тем временем, интересные новости с чемпионата мира по футболу.
0: Так.
1: Значит, оказывается, там неплательщиков алиментов из Аргентины не только не пустили на матчи в США, которые есть. Дело в том, что аргентинские власти передали американцам где-то 13 тысяч фамилий.
2: Нифига себе.
1: Людей, которые имеют просрочки по алиментам, и их ограничили в доступе на стадионы.
3: Так. Не увидят они Месси.
1: Да, ничего не увидят вообще. На родине алиментным уклонистам тоже приходится очень тяжело. У них там действует программа специальная, в рамках которой их не допускают вообще на спортивные, развлекательные мероприятия. Вся покупка через документы для них ограничена. С задолженностью по алиментам нельзя поменять, продлить водительское удостоверение даже. То есть еще чуть-чуть, и, видимо, даже по талонам поесть нельзя будет. Но, видимо, мужикам как-то пофиг, что ли, они готовы на футбол ехать, а детям деньги не давать. Ну, какие-то странные.
0: Их не пустили.
1: Да.
0: Ха-ха-ха.
1: Ну, я на самом деле ничуть не против, чтобы и нашим алиментщикам гайки завернули, будь здоров. А то каждый пытается себе какую-то попроще справочку сделать. Ездим мы на нормальной машине, дети не едят, ну, как бы это...
2: Обсуждали, по-моему, даже у нас, да, такие вот ограничения, что не пускать их на матчи, тот же футбол,
0: хоккей. На концерт. Ну, видишь, там же не по паспорту покупаешь билеты. Вот в этом сложность. А, например, с правами, да, не могут продлить права, почему бы нет?
1: Очень хорошо. Еще бы и паспорт не поменять.
2: В алкомаркет им заблокировать вход, чтобы не могли зайти. Вот тогда зашевелятся.
1: Вариант тоже рабочий. Чтоб даже самокат в аренду не взял.
2: Ну это ты уже по-больному. Жестишь.
1: Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра «Это может знать каждый». 237-104. Вы можете дозвониться, ответить на вопросы и выиграть призы.
4: Реклама.
5: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
6: На старт, внимание, Шартаж-пляж.
7: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
6: Марш на Шартаж-пляж.
7: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
6: Карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
8: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
9: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
10: Шедевр.
9: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
10: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
9: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
13: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
14: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
15: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 12 минут. В Екатеринбурге конкурс «Это может знать каждый». А спонсор конкурса ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
3: На связи у нас Михаил. Воротами занимается. Здорово, Миш.
4: Да, приветствую.
3: Слушай, а сколько сейчас стоит сварить ворота? Ну, просто сам процесс дорогой.
4: 80.
3: 80 это от размера зависит?
4: Ну, да.
2: Ворота, а что за ворота?
3: Да, обычные, там, выкатные,
5: откатные. Частный дом, например.
4: Откатными, секционными воротами.
3: Сейчас по коттеджным поселкам, смотрю, начали люди заборы, ворота, все воротить. Я думаю, цены, наверное, выросли на это, на все, да?
4: Да, конечно. Если что, то звоните компания Дока.
3: А скажи мне, пожалуйста, а у тебя есть ворота, которые по глазику открываются?
4: Что еще раз, как?
3: Глазом надо сетчатку считывать.
5: По шоколадному глазику.
2: Моргать.
4: Ну, наверное, где-то есть, у нас точно нет.
3: Давай тогда поиграем с тобой. У нас для тебя есть 3 вопроса.
2: Да.
4: Давай.
3: Значит,
2: сегодня вопросы про овощи и фрукты.
3: Опа. Ты как?
2: Любишь?
3: Дружишь с клетчаткой,
2: да? И фруктозой.
4: Ну так.
3: Давай тогда начнем. 3 вопроса, ответишь верно, приз твой.
2: Итак, первый вопрос. Вот название фрукта дуриан, знаешь, да, такой, происходит от малайского слова дури. Так вот, как оно переводится?
3: Шипучка, колючка, вонючка.
4: Вонючка?
3: То есть ты правда считаешь, что вот есть слово дури, вонючка на малайском?
2: И фрукт так
3: и
2: назвали.
3: И фрукт также назвали.
4: Блин, он вроде и воняет, и колючий.
3: Но он же не воняет, когда висит. Как ты определишь, воняет он или нет? Вот увидели его люди в первый раз, еще не попробовали к тому времени.
2: Да, да, да. Ой, какой хорошенький.
3: Ой, какой хорошенький, да. Как назвали, в честь чего вообще? Ну, может быть, внешний вид тебя как-то натолкнет.
2: Давай, ответ твой.
4: Ну да, колючий.
2: Колючка.
3: Это правильно, да, действительно, колючка.
2: Следующий вопрос. Вот какой первый овощ поместили в консервную банку?
3: Это была кукуруза, зеленый горошек или помидор?
2: Еще в 19 веке.
4: Ой, 18. А какая подсказочка будет?
2: Нет.
3: Ну как? Все 3 в банках бывают.
4: Давайте помидор.
3: То есть ты считаешь, что первыми запихнули в банку консервную именно помидоры?
4: Не совсем уверен.
3: Ну, горошек, казалось бы, проще. Кукуруза тоже, знаешь.
4: Ну, давайте горошек, ладно.
3: Ты уверен?
4: Да.
3: Ну
4: нет,
3: что ж.
4: Нет, но да.
3: Нет, но да. И этот ответ тебе принес. Все-таки правильный, да. Он принес тебе второй. Второе очко, хотел сказать.
2: Действительно, зеленый горошек первыми
3: закатали. Хотя я, честно, выбрал бы кукурузу. Но да? Она как-то кажется мне... Но она, мне кажется, более распространена, чем
2: но горошек первый. Ну и заключительный вопрос. Памятник какому овощу можно встретить в Нижнем Новгороде?
3: Ой, я видел. Там еще есть памятник шишки в парке Швейцария. Ну ладно.
2: Опа!
3: Ну что, Михаил?
2: Сорвался.
5: Надеюсь, не воротам придавило.
3: Ладно, мы уж там для радиослушателей ответим.
2: Да,
3: если
2: конечно.
3: Вы не знали, то в Нижнем Новгороде есть памятник капусте.
2: Да.
5: А где это он находится? Я был, но не видел.
3: Я, видимо, где-то, может, не в туристическом месте. Но я сильно удивился, когда в парке Швейцарии увидел шишку, эту огромную инсталляцию. Я такой, типа, а что это?
6: Кстати,
3: вроде хвойных деревьев-то нет.
6: Парк вообще роскошный.
3: Там маленький только.
6: Мне понравилось.
3: Ладно. Ничего, Миша, тебе удачи в работе.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «АН Атом».
1: Маромойка, маромойка, украшение помойки.
2: Лина.
3: Это я.
2: Доброе утро, 9 часов 21 минута в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Лето, отпуска, но отпуск не равно отдых, к сожалению, как показало исследование...
4: Это ты про тех, кто с детьми едет?
2: Нет, как показало исследование, 67% россиян продолжают работать во время отпуска в надежде увеличить свой доход, либо это отпуск, либо вот уже сейчас, допустим, на таких сайтах, как Хахару, да, и там другие, ищут... подработка, еще что-то. Ну, вообще, конечно, от работы мало кто полноценно отдыхает. Мне кажется, это каждый год, но в этом году прямо особенно. Да и уже люди стали спокойно относиться к работе во время отпуска. Не видят даже вообще уже в этом никакой проблемы. Уже настолько привыкли, что это уже нормально. И главная причина подработки у многих, конечно же, желание заработать побольше.
0: Заработать на отпуск.
2: Да, на когда-нибудь отдохну так, что мало не покажется. Ну и некоторые говорят, ну вот хочу получить новые навыки, мол, опыт, новых друзей.
4: Почувствовать себя фрилансером.
2: Да.
4: Вот я ушел. В отпуск, лежу на море, и деньги сами крутятся.
2: Да. Я только щелк мышкой.
4: Мне-то что вы рассказываете? Я вон в прошлом году из отпуска прилетел, поработал и вернулся обратно в отпуск.
2: Ну,
4: такие ситуации бывают разные, да. Знаешь, у всех. Я просто, вот люди берут, допустим, отпуск и остаются в городе и продолжают работать удаленно.
0: Но
4: дома,
0: на другой работе?
4: Но на другой работе это, ну, наверное, все-таки не совсем.
5: Это как взять кредит, чтобы закрыть предыдущий кредит, мне кажется.
4: Типа того, похоже
2: на. Ой, на что только люди не идут ради экономии. И вот какие только лайфхаки не придумают. В Сочи отдыхающие придумали, ну, по-моему, просто гениальный лайфхак, чтобы бесплатно всей семьей перемещаться между местами отдыха и пляжами на частной машине с водителем бесплатно.
0: Я видела этот прикол, да.
2: Значит, смотрите, туристы, внимание, кто вдруг соберется. Туристы ищут объявление о продаже квартиры, домов в нужной им точке, где какой-нибудь пляж. Угу. Договариваются типа о просмотре, после которого обещают подумать, берут полотенце и идут загорать.
0: Причем едут с риэлтором.
2: Да,
0: риэлтор.
2: А какое-нибудь фешенебельное, то есть, да, место с риэлтором всегда там привозят, машина с кондиционером, и они смотрят, да, вот нам нужно на пляже
0: поработать. А риэлтор им говорит, садитесь в машину, отвезу вас обратно.
2: А говорит, а нет, а мы еще тут вот немножко подумаем, посмотрим. Короче, сочинские риэлторы прям уже воют, до чего дошло.
0: Берите деньги за просмотр.
5: Это насколько нужно быть, я не знаю, жадным, чтобы экономить на просмотрах. Но я знаю, на такси. Есть же платные просмотры.
2: Ну, извините. А вот, видимо, уже и готовы
5: надо
2: на бесплатные просмотры.
5: Да, потому что вроде бы как эта ситуация была уже давно, но вот именно в этом году она прям массовой стала.
2: Ну, это просто гениально вообще. Я не думала из-за такого.
4: Нет, там ценники в сезон-то будет здоров на такси. Это тебе не за 600 рублей.
2: Особенно,
4: по Екатеринбургу
2: если ты поедешь, допустим, с гор до набережной.
4: Ну вот я летал, когда это было в мае, там цена на такси уже была в районе пары тысяч. А сейчас как бы в сезон поднимется к августу месяцу, эта поездка в Красную Поляну тебе выйдет, знаешь, это как перелет туда-сюда.
0: Ну, это на такси.
4: Да.
0: Есть же каршеринг. Он дешевле.
4: Есть же просмотр.
2: Ну, если тебя могут привезти, а ты по дороге еще можешь просеку выпить.
4: Я посмотрю апартаменты в Красной Поляне, понимаешь, все дела. Я такой олигарх из Екатеринбурга. Приехал, ничего, что в сланцах и в трусах.
2: Да.
6: Шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
9: Йо-йо!

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотив.ру.
4: Люксиум, Omnitex, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
7: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
6: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
10: Академия сантехники.
9: Смесители.
10: Академия сантехники.
9: Водонагреватель.
10: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
11: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
12: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Катапульта.
3: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо.

0: Катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:34 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38, телефон 372-77-77. На посту Санек, давай рассказывай, как там.
2: Итак, доброе утро, дорогие автомобилисты. К этому времени, где подрос трафик, сильно выросли пробки в районе Объездной перед Амундсеном со стороны Московской, Московская в районе Денисова, Уральского и Волгоградской, дальше полегче, ближе. К Щерса. Затруднение на Титова в оба направления. И такая проблема в районе ДК РТИ прям наболевшая. Затруднения в движении также продолжаются еще в районе Жибайки. Там у нас выезд Сыромолотова, в районе Малышево-Комсомольской тоже. Обороты набирает движуха и в центре, на Ленина перед площадью со стороны Хохрякова, а также перед Московской горкой, объезд Гурзуфской на Радищево, Репина в районе Университета связи, ВИЗ-бульвар в направлении ВИЗа. На Уралмаше и Эльмаше более-менее норм, но вот на Шевской две аварии, возможно, ближе к выезду в сторону Пышмы будут проблемы. У людей пока более-менее норм. И еще хотел обратиться ко всем, кто двигается в такую погоду, особенно на двухколесных транспортных средствах. Будьте предельно внимательны, особенно те, кому разрешено двигаться по пешеходке. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: катапульта.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9:38 в Екатеринбурге.
4: Ого!
3: Чего? Ну, приглашай,
4: сейчас,
3: давай.
4: Сейчас
3: людей.
4: Будем смотреть веб-камеру, разгадывать ребус из двух картинок. Ваша задача — разгадать словосочетание, глядя нашу веб-камеру, там две картинки. И если вы уже открыли трансляцию на сайте pilotfm.ru, жмите кнопочку «Смотреть», увидели картинки, дозванивайтесь по телефону 237-104. Мы ждем человека, который готов с нами поиграть.
3: Спонсор нашего конкурса «АО «Тандер» — «Магнит у дома».
5: И приз хороший — сертификат в магазин.
4: Ой,
3: да.
4: Класс!
3: Да, вообще? Да, да.
4: Решил прям пойти
3: и да, купить, продукты, пожалуйста.
4: У меня что, не поход, то разорение пойду.
5: Вот.
4: Сейчас
5: так
4: вот,
5: можно
4: сказать. Да, да, будем всего принимать звонки у тех, кто смотрит веб-камеру. Вы можете смотреть в телефонах, планшетах, ноутбуках, стационарных компах. Кто на связи, уже доброе утро.
3: Привет.
4: Алло.
3: Алло.
4: Ну, разговаривай, пожалуйста, с телефоном. Алло.
3: Ну, не хочет.
4: Давай
3: человек.
4: Следующий звонок. 237-104. Кто уже смотрит в онлайн-трансляцию и готов расшифровывать словосочетание в этих двух картинках скрытое?
3: И пойти сегодня в магазины, там что-нибудь купить.
4: Гульнуть за наш счет.
3: 237-104. Телефон свободен, так что давайте дозванивайтесь.
4: Ну, вот на одну из линий пытаются пробиться люди, что-то не проходит звонок. Еще раз напоминаю, что в онлайн-трансляцию вы сможете смотреть откуда угодно, можно даже помощью друзей пользоваться. Доброе утро.
3: Привет.
4: Да алло. Кто же на связи-то? Алло.
3: Приз хочешь?
4: Хочу. Мне кажется, это один и тот же человек пытается пробиться все.
3: Либо отключил микрофон, знаешь, бывает такое.
4: Щекой, что ли, че как? 237-104.
5: Все, даем последний шанс, а то себе сейчас заберем.
3: Алло, алло.
5: Что такое?
3: Привет.
4: Кто на связи? Привет. Я же слышал, что кто-то есть.
6: Алло, доброе утро, Вера.
5: Наконец-то. Как зовут?
6: Вера.
4: Вера, ну что видишь? Давай.
6: Сердце и корзина с продуктами.
4: Вот
5: да.
4: Давай с обратной
5: вот
4: начнем. Вот если продукты, то они какие, учитывая вот это вот...
5: Сердечко, вот понимаешь, к ним.
3: Сердечко
5: вот.
3: Это что?
6: Любимые продукты.
4: Да, конечно, да, конечно, да. Молодец.
5: И любимые продукты, и свежие продукты, и выгодные цены. Все это «Магнит у дома», магазины, которые всегда рядом. И это уже часть привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Мы, Вер, тебя поздравляем. Получаешь сертификат в «Магнит» на 1000 рублей.
4: Сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
2: Катапульта. Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Пилот FM.
7: Реклама.
8: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия. И ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
9: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего

0: Одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Это что, цены? Да вы шутите!
5: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
7: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
5: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
7: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55-55.
11: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта.
15: Бабах!

0: Доброе утро. 9 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. В школах Свердловской области вдруг меняют даты выпускных для 9 классов. А как сообщили в Минобразовании региона, есть рекомендованные даты вручения аттестатов, но школы имеют право сдвигать график. Главная причина – публикация результатов ОГЭ. А при этом для 11 классов оснований для задержек нет. Результаты ЕГЭ уже готовы, опубликованы, но при этом родители бьют тревогу, потому что многие школы перенесли, например, с 27 июня на 2 июля выпускные. А многие как бы уже оплатили и аренду площадок, ведущих, фотографов и прочее-прочее, а теперь приходят
0: Переносить. Да, а без аттестатов вроде как нельзя проводить выпускной или что там. Ну,
2: да,
0: что-то происходит.
2: Да, нельзя. Да, поэтому многие в бешенстве родители. А закон о домашнем насилии может напугать мужчин. Об этом рассказала депутат Нина Останина. Она считает, что молодые россияне просто перестанут строить семьи, если закон примут. По ее словам, у мужчин может появиться новый страх, мол, если... Парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений, иногда импульсивных.
3: Нет, далеко не любое.
1: Это они, да, путают. Самое главное, знаешь, ищут каких-то ведьм невидимых, темных кошек в черной комнате.
3: Сейчас женщины будут во всем опять виноваты.
1: Семьи люди не создают, потому что у них нет базы. Нет базы, они не могут себе позволить жилье. Базовые потребности не закрыты у некоторых, особенно серьезно крупных категорий граждан молодых.
3: Слушайте,
1: вы ждете, что они прям... Ой, что ж мы вот закон-то против домашнего насилия вводим? Наверное, из-за этого они испугаются.
3: Так и в гражданском браке тоже может быть домашнее насилие.
1: Ну, насилие может случиться в любой момент.
0: А самое страшное, что это говорит женщина.
1: Да, она, видимо, не понимает, о чем говорит. Это, я все чаще склоняюсь к закону о всяких дурных высказываниях. Чтобы за каждое дурное высказывание тоже было наказание.
2: А вот кто закрыл свои базовые потребности, это героиня следующей новости. Крупнейшее ограбление в современной истории России произошло в культурной столице. Там две сотрудницы банка вынесли из офиса суммарно 9 тысяч золотых монет на 2 миллиарда рублей. Ну, да. Это прям новый сезон бумажного
1: Они
2: дома.
1: Они несколько лет выносили это все.
2: Я думаю,
1: что там, скорее всего, сговор был.
2: Да, да, там, я так понимаю, большая была и преступная схема.
1: А спалились-то две дурынды. Одна себе 3 бэхи, 2 дома купила. Все, а третья выкладывала, вторая выкладывала из поездок эти всякие посты и за день до ареста. Типа, кайфую.
2: Причем зарплата, наверное, у всех была там 1040-50, на этом и спалились.
1: Да не, ну побольше просто они выносили за... А мне вот, кстати, интересно, вот эти золотые монеты, они же ограничены тиражом. Выпускались. Да, да. Это же Георгий Победоносец.
2: Да.
1: И у меня вопрос. Они их когда выносили там в банке-то, что проверок за это время не было совсем никаких?
2: Скорее всего, проверяющие, может быть, вдоль.
1: Так вот, их спалили как раз на проверке, которая там то ли раз в год проходит, то ли раз в 2 года. В общем, как-то много странностей. Я думаю, сейчас следствие там будет крупное.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
7: А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климаты тут резко континентальный.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Билимбаевской 8Б.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. По Свердловской области вроде обещают недождливую погоду. В Каменске будет переменная облачность до плюс 22. В Ивделе и в Североуральске прохладнее, плюс 17-16. И облачность сильная.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно, но с прояснениями и без осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
8: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
9: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
8: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
10: Осмото!
8: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: О, только не китаец.
14: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE.
15: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую, 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:05. Четверг, 25 июня. За окном плюс 18. Ну, нормально. Теплеет в городе.
1: Да, это к лучшему. И это хорошо. В эфире утреннее шоу «Катапульта». С вами Мороз Триланович Королев. Минутка здоровья, да?
0: Давай.
1: Давайте, да. Тут просто по сообщениям наших врачей и ученых. Так. Россияне массово страдают от запоров.
2: Стресс или что?
1: Стресс.
2: Или опять эти зефирки?
1: Стресс. Врачи сообщают о увеличении количества жалоб на нарушение кишечника без физических причин взлетело на 120%.
0: Ну, синдром
1: то есть раньше было 2, сейчас 5 человек. Mm-hmm. Ну, то есть, короче говоря, медики советуют россиянам успокоиться.
0: Это не дорогие
1: медики, так это
2: не работает. Мы еще больше начали нервничать.
1: Наладить отдых. Спасибо, конечно. Нормализовать питание.
0: Так, что еще там есть?
1: Ну, все, вот три совета. Успокойтесь, сон и питание. Спасибо.
0: Успокойтесь, поспите, поешьте.
1: Да,
0: вот это
1: спасибо
0: вот, да.
1: Большое, да. Особенно это помогло тем, кто неспокоен на работе, уделяет этому большинство времени и жрет как попало.
0: А, кстати, на работе другое еще. Сейчас вот я прочитала от специалистов.
1: Что там?
0: Пришло сообщение. Синдром мертвой попы.
3: О, боже мой.
0: Грозит офисным что работникам.
1: Такое? Она
0: но это
1: мышцы. Может,
0: да.
1: Она отвалится в свое
0: из-за
1: время?
0: Из-за сидячей работы. Мышцы перестают работать. Атрофируются. И есть, кстати, способ проверить.
1: Как?
0: Попа у вас живая до сих пор или нет?
1: Ну, давай.
0: Нужно сделать...
3: Ущипнуть?
0: Нет. Ягодичный мостик на одной ноге. И если таз заваливается или сразу сводит заднюю поверхность бедра, все.
1: Кто заваливает? Куда заваливает?
3: Ну, вот ты встал, мостик, знаешь,
0: ягодичный.
3: Поднял ногу одну, то есть на одной ноге надо стоять.
1: Ну, это я понимаю.
3: Но заваливаться ты, скорее всего, если никогда этого не делал, ты будешь 100%. Просто потом нужно немножко выровняться и дальше стоять.
0: Короче, все мы с мертвой попой.
1: Подождите, а что, упражнения Кегеля не канают уже?
3: Причем здесь это?
0: Кегель-то?
3: Это
0: мышцы-то ягодичные здесь, причем они внутренние.
1: Ну, сжимаешь.
0: Там другие мышцы ты тазового дна.
1: У меня с ним все в порядке вроде, я вот сейчас чувствую.
0: Ну, Кегеля ты не
3: если она мертвая, почему она растет?
1: Кто?
3: Жопа. Почему она растет? Она же живая какая-то.
2: Стресс растет.
1: Нет, подожди. Растет-то... Она, видишь, такая...
0: Она обрастает.
3: Она аж пышет,
1: перед смертью надувается.
3: Она аж пышет здоровьем,
1: отъедается перед последним. Чувствует конец близок. Меньше сидите, короче, больше двигайтесь. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Секундомер». Она музыкальная. 237-104. Звоните, угадывайте песню, выигрывайте призы.
4: Реклама.
5: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
6: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
7: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация с

0: 26 июня с 7 до 11 утреннее шоу в ЦС Моторс на Космонавтов 3. Партнер проекта ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в ЦС Моторс. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343 13 42.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта. Ба-бах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 10:13 в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс «Секундомер». Спонсор конкурса – муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского».
3: Звонить, телефон разрывается. Давайте поговорим.
2: Алло?
3: Со слушателем. Вот я говорю, срывается, разрывается. 237-104. Кто решил поучаствовать в конкурсе «Секундомер» и угадать песню, добро пожаловать, ребята. Мы ждем звонка прямо сейчас. Еще раз напомню, надо оставаться на связи. Желательно сделайте так, чтобы звонок не мешал, и не двигайтесь. Остановитесь где-нибудь с нами, поиграете, потом продолжите. 237-104. Ну-ка, давайте, что у нас там с звонящими? Еще раз напоминаю, во, есть звонок.
2: Да что?
3: Алло.
4: Это, может, какой-то код?
2: Алло.
5: Станция судного дня, она зазвонилась.
3: Доброго дня.
2: Алло, привет.
3: Как зовут тебя?
6: Аня.
3: Скажи, пожалуйста, Аня, под что ты танцуешь обычно?
2: Под шады.
6: Я не танцую больше.
4: А что, не приглашаешь?
3: Подожди,
4: а
3: что случилось в последний раз?
4: Что ли?
3: Ну?
6: Замуж вышла.
4: И что теперь?
3: Танцуйте с мужем.
2: Да, одна опять же.
4: Грязные танцы, подруги.
6: Ладно, уговорили.
3: Подожди, ты что, реально там ни на дискотрясы никуда не выползаешь?
2: Дискотрясы.
6: Да больше нет уже. Ну вот на ночь музыки сходили.
3: Ну а так и что, на ночь музыки не плясала, что ли?
6: Да там толкалась больше.
3: Так это называется танец локтями.
4: Так, а сколько лет такое длится с тобой? Когда ты вышла замуж?
6: 5 лет назад.
2: Может, тебя в заложниках держат, я не знаю, там, что такое. Ладно, давай
5: поиграем.
2: Будешь
5: танцевать, я с тобой разведусь сразу.
2: Давай поиграем. У нас для тебя есть 10 секунд из очень популярной песни. Мы тебе одну даем послушать 3 раза. Угадаешь, получишь приз. Готова?
6: Да.
2: Секунду выбирай.
3: Давай, какую хочешь из наших 10?
6: 4-ю.
3: 4-я секунда 3 раза звучит. Надо сказать, кто поет, как песня называется. Итак, поехали. Кругом голова. Вторая попытка. Кругом голова. И третья. Кругом голова. Ну?
4: Как раз, наверное, 5 лет назад ты.
6: Мама.
4: Да, да.
3: Кто поет?
6: Так, это кто же это поет-то?
3: Давай, Аня.
2: Давай.
3: Давай.
4: Мы в тебя верим.
6: Я ее могу полностью спеть.
2: Нет, нам не надо ее петь, нам надо знать исполнителя.
4: Полностью еще, спасибо.
5: Если ты ее полностью знаешь, ты должна исполнителя знать.
2: Ну, конечно.
3: Угу.
6: Так я знаю.
4: Ну и говори
3: ну,
4: тогда.
3: У него сегодня день рождения вообще.
5: Угу. 32 годика парню исполняется.
2: Кто это?
6: Это молодой. Господи.
2: Считаем до 3. 1.
3: Ну он еще все розы пытался раздаривать.
2: 2.
6: Вот. А, это Крис.
2: Крис, да.
3: Смотри.
2: Ну, конечно.
3: В лицо парня только по телепередачам знаешь, значит, да?
2: Все понятно
3: с тобой.
2: Послушаем.
3: Вот как песня звучит. О боже, мама, мама, я схожу с ума.
2: Ее улыбка, мама, кругом голова. Ой, на свадьбах очень любят эту песню женихи.
3: Не говори вообще, еще к чему. Поздравляем тебя с победой. Кричи, катапульта, призы выберешь за кадром. Давай, 3-4.
6: Катапульта!
7: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
8: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-26-78.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «АН Атом».
1: Я завтра уезжаю, вернусь я в середине месяца, потом я, у меня вот буквально здесь будет 2-3 дня, и опять уеду на 2 недели.
2: Это я.
1: Целый месяц мы ездим, и в 30 числа следующего месяца только я вернусь.
3: Это я где-то в своей голове, у меня какой-то ежедневник. Значит, 10 часов 23 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта» о музыке и моде. В Париже сейчас проходит неделя мужской моды, и вот рэпер Фаррелл Уильямс, он же является креативным дизайнером бренда Louis Vuitton, и вчера сделали просто безумный перформанс, показ, и это была уже не просто мода, а настоящий музыкальный фестиваль, еще и так как Уильямс, он сам рэпер, он сам музыкант, он со всеми там заколабился, свою музыку включил, конечно же.
4: Со своей флешкой пришел, да-да-да.
5: Я вот даже больше не понимаю, кто Луи Вуитон там выиграет, да, или сам, ну, этот Фаррелл Уильямс.
3: Не, ну он-то вообще, он звезда во всех отношениях. Он,
5: а что он звезда? У него два трека популярных, значит, больше нету, как у Егора Крида.
3: Посвятил показ серфингу, и они с командой превратили площадку в настоящий серфпорт, возвели гигантскую волну, вот это все обсуждали, ширина 37 метров, высота 8 метров. Воду предоставил Париж Водоканал. После завершения эту воду направили все это в канале Парижа, все нормально.
5: Это та вода, от которой блевали спортсмены или что?
3: Ну, кстати.
5: Подожди, а там катался кто-то на этой искусственной волне вообще?
3: Нет, там модели выходили как бы из этой изводной трубы и шли по песку, который тоже взяли с волейбольной площадки. Это было все в университетском городке. Ну, вся такая одежда.
0: Воюкали там, наверное, все.
3: Не говори. Просто в Париже сейчас еще плюс 40 градусов, и все сидели, вода такая свежесть. И, ну и в одежде, если коротко говорить, такая океаническая элегантность, можно называть ткани с эффектом солнца и соли, выцветший такой вид. И, кстати, есть были костюмы из неопрена, из того материала, из которого шьют гидрокостюмы. Вот так вот.
5: Я открою тайну производителям костюмов из неопрена. Уже давно есть ткань под названием технобаттер. Ну так, на будущее, уже лет 10. Как? Ну ладно, это второе.
3: Давайте
5: так, я посмотрел фотографии. С серфингом это имеет только общее название и часть материала.
3: Ну, да.
5: Тихо где-то в сторонке ржут производители от Quicksilver, DC, Roxy и так далее. Просто так вот. Серферы хреновы.
3: Продолжаем о творчестве. У Бритни Спирс новый танец. Ножи-то у нее позабирали. И она достала свою старенькую укулеле. Маленькая... Слушай, что она с ней только не делала?
5: Когда бабе под 40, она достает укулеле, видать, все плохо.
3: Она ведь ее и под юбку прятала. И как только... Ну, в общем, на самом деле... Ролик вот этот вот, который она выложила в соцсетях, трогательной подписью сопроводила, написала следующее. «Гитары напоминают мне маленьких инопланетян с нежными струнами, и говорят, музыка — это речь ангелов. Я купила ее в Мексике в надежде, что однажды смогу родить еще одного ребенка».
5: И вот так.
3: Очень это, конечно, трогательно, да, ну вот понятно, что у нее уже вот. И она потом удалила эту подпись, закрыла комментарии под постом, ну или кто-то за нее это сделал, потому что, конечно, ей там начали такого
0: накидали,
3: писать, что
0: да.
3: Она, да, потому что с этой акулели она... Укулеле. Она делала, ну...
4: Я жду новый тур. Жду новый тур. С этой укулеле, мне кажется, заведет нормально.
3: Тур-тур-то.
5: Ну, ей первый же комментарий так и прилетел. Ты чего, укулела, что ли, там?
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
9: Реклама.
10: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
11: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
2: Атмосфера просто космос.
9: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
9: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
12: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Да ну!
14: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
15: Спасибо, дружище!
16: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
19: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
18: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
19: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
20: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
21: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК «Арене» большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК «Арена». Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
22: 12+.
23: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
24: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:35 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Расточная 38, телефон 372-77-77. На посту, Санек, как там дела?
2: Доброе утро, дорогие сограждане. Сейчас движение более-менее рабочее практически на всех участках. Единственное затруднение из-за аварии при съезде с космонавта в сторону вокзала. Затруднено движение также на Малышево. После мира придется постоять через Малышевский мост и до Сыромолотова. Затруднение также из-за ДТП на базовом со стороны парка Маяковского перед светофором у строительного магазина в оба направления. Затруднение через Московскую от Щерса до Волгоградской и перед Волгоградской от развязки. Амундсена объездная, тут по объездной трафик стал полегче со стороны Московской, со стороны Чкалова наоборот вырос. Серафима Дерябная Шаумяна чуть успокоилась, выезд широкой речки там немножко перед кладбищем, перед поворотом постоять. А так в целом норм, ребята, пожалуйста, соблюдайте правила, не гоняйте и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Внимание! Отличная новость! «Уникум», официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля.

0: Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
0: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
13: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Е-Мото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Е-Мото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
14: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
15: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
16: ЖК «Универ-Сити». Видовые квартиры в

0: 15 минутах от центра. Близость к Урфу. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный. Застройщик ОСЗ Правобережной сети. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Алло, кто это?
2: Это ты из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Где-где? Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
2: Еще бы. Сам скоро оценишь.
0: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.
5: Бабах!

0: Доброе утро. 10:53 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. В России хотят проверить праворульные автомобили на безопасность. Власти решили проанализировать риски эксплуатации машин с правым рулем при нашем правостороннем движении. После этого будут сделаны предложения, рекомендации, которые должны повысить безопасность на дорогах. Но в Минтрансе уточнили, что не собирается запрещать езду, в принципе, на праворульных автомобилях.
0: Но проверить проверим.
2: Да.
0: А что проверять-то? Вот? Ну,
1: я вот тоже не совсем понимаю. Понятно, что на обгонах у тебя и времени меньше. Да,
2: да, и это очень опасно, потому что я помню, была авария не так давно на Пермском тракте, как раз таки вот с праворульной машиной. Причем смертельная авария, страшная. А родители сыновей стареют быстрее. К такому выводу пришли исследователи. Точно. Проанализировали 13 тысяч человек. По их наблюдениям, у родителей мальчиков с возрастом чаще отмечается снижение когнитивных способностей, а у мам также появляется риск проблем с сердцем. Ученые считают, что причина может быть не в биологии, а в образе жизни. Мальчики обычно требуют больше внимания и энергии в процессе воспитания, тогда как дочери во взрослом возрасте чаще помогают родителям.
3: Бывают дочери, во-первых. Да, но да, тревожность, да, конечно, за мальчиков бывает
0: мальчиков
3: больше.
0: Более
3: хотя и за девочек
0: игры
3: тоже. Ну, что смеяться? Как так?
1: Да все играют опасно. Дети — это вообще лишняя тревога, это стресс, да? Но вот я читал одно исследование, где абсолютно развенчали миф о том, что дети несут стресс и укорачивают жизнь своим родителям. Наоборот, люди семейные с детьми и внуками особенно живут
2: дольше.
1: У них,
2: по-моему, риск деменции меньше.
1: Да, и живут они дольше. А тут плюшки-то просто в том, что типа вот, эта вся стрессовая штука организм портит. А один человек стрессует еще больше.
0: Потому что у него нет детей,
1: да,
0: он хочет их.
1: Да, и у него вообще никого нет.
2: В среднем женщины хотят партнера примерно на 16 сантиметров выше себя. Мужчины
1: выше?
2: Же редко...
1: Выше? Да. Не глубже. Выше. Хорошо.
2: Таня, об этом пока не было еще исследований, но подъедут скоро. Мужчины редко обращают внимание на рост своей спутницы. Ученые объясняют такую разницу влиянием социальных стереотипов. Мол, мужчины ростом от 175 сантиметров чаще ассоциируются с надежностью и защитой.
0: А, типа все, кто до 175.
2: И, видимо, ненадежные и защитить не смогут.
0: Фигня полная.
1: Это на каждый товар свой купец, да, говорила бабушка моя.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343 13 42.
6: Мне все надоело. Лето подавай.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет региона». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. По Свердловской области вроде обещают недождливую погоду. В Каменске будет переменная облачность до плюс 22. В Ивделе и в Североуральске прохладнее, плюс 17-16. И облачность сильная.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно, но с прояснениями и без осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24.
4: Пилот FM.
8: Реклама.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: А напоследок я скажу.
3: Катапульта.
4: 10:57 в Екатеринбурге. Мы катапульту заканчиваем.
5: Сегодня обещают нам нормальный погожий денек. Не сказать, чтобы супер жаркий, но самое главное, ребята, сегодня хорошенько поработать. Таки четверг. А что в календарях?
6: А Петр Солнцеворот. Как вам такое? Воротить?
5: Что ж ты делаешь?
6: Что ж ты, Петр, с нами делаешь?
5: Что ж ты воротишь-то? Верни нам солнце, солнцеворот.
6: Значит, день лимонада сегодня отмечаем. День козьего сыра, ну, тоже допустим. Всемирный день этих синих человечков-смурфиков. Вот. И день дружбы и единения славян.
4: О,
6: так вот.
5: Обнимемся, братья.
6: Обнимемся, да. Объединимся.
5: Ну и, конечно, всем пожелаем здоровья. 3, 4.
7: Удачи!

0: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Реклама.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
3: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
2: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ру.
3: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров. И на сайте jq.ru.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот» радует нас новой музыкой ежедневно по будням с 11 до полудня, а по выходным с 4 до 5. Если какой-то из треков в «Высшем пилотаже» вас заинтересовал и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Я, Дмитрий Раевский, заступил на вахту микрофона. С удовольствием приветствую всех вас из нашей студии в центре города. Хорошо, что мы снова вместе, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Сейчас информация о дорожной ситуации. Проверка на дорогах продолжает наш эфир. После вернемся к новой музыке в высшем пилотаже. Да-да. Спонсор проверки на дорогах ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia и Honda на Росточной 38. Телефон 372-77-77. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент, дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 4 балла затруднения местами. Пробки по ЕКАТ от 20-го километра до Высоцкого, по Малышевой Высоцкого от Мира до Сыромолотова, по переулку Рижский от Московской до 8 марта, по Комсомольской от Педагогической до Малышева. Еще движение затруднено по Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской, по Гагарина от Педагогической до Малышева, по Объездной от Громова до Амундсена. Мерцают Шевская, Тепличный до проспекта Космонавтов, переулок Никольский от Павловской до Донбасской, пульсирует Карла Либкнехта от Шевченко до Первомайской. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».

0: 26 июня с 7 до 11 утреннее шоу в CS Motors на Космонавтов 3. Партнер проекта ООО CS Motors. Официальный дилер Хавейл.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. В Свердловской области объявлена беспилотная опасность. Предупреждение действует с 10 часов 38 минут. Также опасность атаки беспилотников этим утром объявили Башкирия, Оренбургская область и Татарстан. Ограничение Росавиации действует в аэропортах Оренбурга, Уфы, Нижнекамска и Казани. Аэропорт Кольцово пока самолеты принимает и отправляет. Теперь к другим темам. Сейсмологи анализируют схожие по мощности землетрясения в Венесуэле и Японии. Они, по данным профильных служб США, произошли с интервалом в полчаса. Подземные толчки более 7 баллов в Латинской Америке зафиксировали в 7.04 и 7.05 по японскому времени, а 7-бальное землетрясение на северо-востоке Японии произошло в 7.33. Несмотря на схожую мощность, последствия землетрясения в Венесуэле и Японии отличаются кардинально, подчеркивают ученые. Министерство культуры Свердловской области поможет Коляда-театру подготовиться к новому творческому сезону. Рабочую встречу с новым учредителем Экой Вашакидзе провел глава ведомства Илья Марков. Он уточнил, что полученное разрешение суда подтвердило возможность сотрудничать с театром, в том числе по вопросам здания, грантов и целевых субсидий. К планированию сезона в Коляда-театре приступят после окончания фестиваля «Коляда Плейс», пишет «Коммерсант Урал». На рынке труда обсуждают меры против предвзятости при найме. В Госдуме предложили внедрить обезличенное резюме при первичном отборе кандидатов. Как пишет агентство ТАСС, полные данные соискателя депутаты предлагают раскрывать только после принятия решения о приглашении на следующий этап отбора. Такой подход должен снизить влияние факторов, которые не связаны с компетенциями и опытом работы. Предложение направили на рассмотрение в Минтруд. Портрет Бриджит Бардо работы Кеса ван Донгена из Нидерландов выставили на аукцион. Оценочная стоимость картины от 800 тысяч евро до 1 200 тысяч. По данным Ле Фигаро, портрет был написан в 1959 году. Это изображение актрисы является одним из ключевых произведений в наследии художника. В июле аукционный дом представит картину в Монако. Продать портрет Бриджит Бардо планируют в Париже 24 октября. Картину на аукцион передал внук живописца. Об этом пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74.77, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Завтра, 26 июня, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 21-23 градуса.
1: «Пилот FM». Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото» и жизнью наслаждаться.
7: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Асмото» условиям покупки удивляется.
7: «Асмото»!
1: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
7: «Асмото».
8: Подробности в салоне.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фанатике «Радио Пилот».
0: В секретной фанатике у нас для вас сейчас песня вашего электросамоката или велосипеда. Исполнитель Пауса. Тема называется «Ride on Me». Прокатись на мне.

0: В Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Это Френч Монтана и Макс Бич, чуть раньше дуэт Авалон Рокстон на 104.10 FM. Добрый полдень всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе, общаюсь с вами, давлю на кнопочки, играю словами. Готовлюсь провести в эфире конкурс минут через 15-20. Наше традиционное дневное состязание, приз от Baden Group. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. В ближайшее время в эфире Дэвид Гетт и Сиа, Терри Свимс и BTS. Да, кстати, мы в дневном драйве на Радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Музыка вернется скоро. Спасибо за внимание, друзья. Полетели.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Продолжите фразу. Три десятки это.
13: Такси. Я на работу езжу.
14: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
15: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
12: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
16: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: 26 июня с 7 до 11 утреннее шоу в ЦС Моторс на Космонавтов 3. Партнер проекта ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в ЦС Моторс. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
2: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов.
3: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
4: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
0: Дневной драйв на «Радиопилот».

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, настало время обещанного конкурса на 104.10 FM, наше традиционное полуденное состязание. Хотите комплект полотенец от Wellness Panorama? Набирайте 237-104. Хороший приз. Целый комплект полотенец. Да-да. Спонсор конкурса ООО УК «Баден Групп». Набирайте 237-104. Похоже, у нас кто-то есть в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
3: Михаил, меня зовут. Здравствуйте, да.
2: А я Дмитрий. Михаил, очень приятно. Михаил, у нас творческий конкурс. Будете бороться сейчас за комплект полотенец от Wellness Panorama. Я прочитаю стихотворение. Вам нужно будет закончить его в рифму. Ну, рифма такая приблизительная.
3: Давайте,
2: ну,
3: да, попробуем.
2: Ну, все же, давайте. Вот стихотворение. В отпуске долго не спится Андрею. Решил воплотить непростую идею. До озера чистого он на рассвете. По лесу доедет на...
3: Велосипеде.
2: Точно, Михаил, ура! Комплект полотенец от Wellness Panorama ваш. Поздравляю.
3: Поэтому, спасибо большое.
2: По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире, в чей хотите адрес. Вещайте.
3: Так, ну что хочу сказать. Дозванивайтесь, выигрывайте. Тусал вас уже лет, наверное, 10. И вот, наконец-то дозвонился.
2: 10 лет дозванивались или первый раз попробовали?
3: Нет, пробовал уже, наверное, раз 50-60 точно. И вот первый раз, наконец-то, удача, да.
2: Поздравляю, Михаил. Не кладите трубку, договоримся о том, как вы получите свой приз. Хорошо. Термальный комплекс Wellness Panorama передает вам привет. Он находится в Сесерте. Это инвестиционный актив с высокой доходностью. Видовые апартаменты, лес, бассейны, инфраструктура премиум-класса. Станьте совладельцем курортной недвижимости. Наш победитель получил комплект полотенец от Wellness Panorama. Следующий конкурс от этого же спонсора завтра в это же самое время. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness Panorama? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы. Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness Panorama от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness Panorama. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Реклама. Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. УГН 102-660-542-2678.
10: Русская местная компания представляет. 4 июля на УГМК-арене. Большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
11: 12+.
12: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
13: Это что, цены? Да вы шутите!
14: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
13: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
14: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
13: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
15: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Помогите! Тону!
17: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
18: Спасибо, дружище!
19: Тонете в долгах?
1: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Сочи отдыхающие придумали, просто гениальный лайфхак, чтобы бесплатно всей семьей перемещаться между местами отдыха и пляжами на частной машине с водителем бесплатно.
4: Я видела этот прикол, да.
3: Значит, смотрите, туристы. Внимание, кто вдруг собирается. Туристы ищут объявление о продаже квартиры домов в нужной им точке, где какой-нибудь пляж. Mm-hmm. Договариваются типа о просмотре, после которого обещают подумать, берут полотенце и идут загорать.
4: Причем едут с риэлтором.
3: Да,
4: риэлтором.
3: В какое-нибудь фешенебельное, то есть, да, место. С риэлтором всегда там привозят, машина с кондиционером, и они смотрят, да-да-да, вот нам нужно на пляже
4: подумать. А риэлтор им говорит, садитесь в машину, отвезу вас обратно.
3: А говорит, а нет. А мы еще тут вот немножко подумаем, посмотрим. Короче, сочинские риэлторы прям уже воют, до чего дошло.
5: Нет, там ценники в сезон-то будет здоров на такси. Это тебе не за 600 рублей по Екатеринбургу покататься.
3: Особенно если ты поедешь, допустим, с гор до набережной.
5: Ну вот я летал, когда это было в мае, да, там цена на такси уже была в районе пары тысяч. А ну, сейчас как бы вообще в сезон поднимется к августу месяцу. Эта поездка в Красную Поляну тебе выйдет, знаешь, это как перелет туда-сюда.
4: Ну, это на такси.
5: Да.
4: Есть же каршеринг. На
5: он дешевле. Есть же просмотр.
3: Ну, если тебя могут привезти, а ты по дороге еще можешь
5: там просекку выпить. А ты такой, я посмотрю апартаменты в Красной Поляне, понимаешь? Все дела. Я такой, олигарх из Екатеринбурга. Приехал, ничего, что в сланцах и в трусах.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.

0: гарантированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.4 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета «Суперджет» планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта «Суперджет-100» Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного полета в Архангельск. Новым главой Орджоникидзевского района стал Максим Чаплыгин. До этого назначения он руководил департаментом по товарному рынку администрации Екатеринбурга и занимался реформой уличной торговли. Как пишет портал 66.ru, назначение состоялось спустя 2 месяца после ухода с поста предыдущего главы Эльмаша и Уралмаша Романа Кравченко. По разным данным, причинами непродления контракта с чиновником могли быть вопросы к документообороту, пожарной безопасности, либо уборки территории в районе. В Кушве продолжается ликвидация последствий стихии. Как сообщили в МЧС Свердловской области, утром 25 июня без света остаются 143 жилых дома, при этом почти столько же домов подключены к электроснабжению за последние сутки. На реке Кушве из-за образования заторов уровень воды поднялся выше, чем на полметра. Подтоплены 4 дома и 25 огородов. Кроме этого, продолжается оценка ущерба, который получили здания и постройки. В Кушве работают более 300 человек и около 100 единиц спецтехники. В России за год на треть вырос объем строящихся жилых проектов, срок реализации которых перенесли. Ведомости ссылаются на данные единого ресурса застройщиков. В количественном выражении объем задержанных жилых строек – это 3 миллиона 700 квадратных метров. Средний срок просрочки ввода составляет 3,5 месяца. По словам экспертов, ситуация на рынке недвижимости пока не привела к каким-либо изменениям, которые анонсировали в начале этого года после отмены моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам. Большинство россиян заявили, что им не важен пол руководителя на работе. Так считают 68% участников исследования ВЦИОМ. В это же время в ходе опроса были названы 5 отраслей, руководство в которых стоит доверять в первую очередь женщинам. Это образование и воспитание, сфера услуг, здравоохранение, соцзащита, а также культура и искусство. Такой выбор обусловлен личностными и управленческими качествами, близостью женщин к этим сферам, а также традициями. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, 26 июня, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 21-23 градуса.
1: «Пилот FM».
6: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО УК «Баден Групп».
4: Информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО УК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
8: Нон-стоп.
9: Полчаса музыки нон-стоп.

0: «Дневной драйв» на «Радио Пилот».
1: Спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец».
2: Реклама.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3. Дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
11: Ну как?
12: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
11: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
14: Мы построили катапульту.
15: Но она не работает.
14: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
15: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
15: Да! Ура!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
15: Она на горках.
16: Екатеринбург, Щербакова, 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
14: Круто!
17: Вместе кататься будем. Всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
18: Спидбайком от Ямото ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
19: Пора-пора. Ямото, мото-мото.
17: Дорогая, мы на треке. Классно потренировались. Довольны?
18: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Ямото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
20: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
21: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
0: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Привет, Сань. Куда спешишь?
2: Готовь сани летом. Xenon Shop 96 улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
1: Что это значит?
2: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Xenon Shop 96.
3: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности офицер. Дилеров и на сайте jgu.ru.
7: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
8: Семья считает, надо брать.
9: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
10: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
11: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
13: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
14: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Жильцов многоэтажек предложили спрашивать об открытии в их домах хостелов. В законопроекте, предложенном депутатами Госдумы, сказано, что для ведения такого бизнеса придется заручаться согласием других собственников жилья, в первую очередь это соседи. Кроме хостелов, причинами скандалов в жилых домах сейчас становятся открытие рабочих общежитий, складов и организаций по проведению развлекательных мероприятий. «Известия» пишут, что отзывы на законопроект должны дать Минстрой и Минэкономразвития. В школах Свердловской области начали переносить даты выпускных для 9 классов. Причиной называют сроки публикации результатов ОГЭ. Чтобы получить аттестат, необходима успешная сдача 4 предметов, а окончательные результаты должны опубликовать до 1 июля. Исходя из этого, руководители школ вправе изменить дату выпускного вечера, пишет портал Е1. При этом даты для 11 классов переносить не будут. Результаты ЕГЭ по русскому и математике уже официально опубликованы. В Свердловской области ненадолго закончились дожди. Относительно сухой погода будет в четверг и пятницу. Возобновление осадков в Уральском гидрометцентре ждут 27 июня в юго-западных районах. Туда с европейской территории России в субботу придет циклон. Дождливой окажется погода и в последние дни этого месяца. При этом в среду сильные дожди достались в основном северу Среднего Урала. В Туринской слободе выпало 18 миллиметров осадков, что соответствует сильному дождю. В Серове зафиксировали 14 миллиметров, а в Гарях, Североуральске и Ивделе от 11 до 13. Россияне все меньше верят в полную замену человека искусственным интеллектом. Доля опрошенных, которые считают, что нейросети не смогут выполнить ни одну из их рабочих задач, выросла за год с 18 до 24%. Особенно заметно умерили ожидания пиар-менеджеры и бухгалтеры. А вот мнение программистов и системных администраторов практически не изменилось. Они оценивают возможность искусственного интеллекта прагматично. Российская премьер-лига опубликовала расписание на предстоящий сезон. Матчи РПЛ стартуют 24 июля. В первом туре сыграют все 16 клубов, играющих в премьер-лиге. Матчи состоятся в период с 24 по 27 июля. Встречи принципиальных футбольных соперников при этом начнутся только с 5-го тура. В нем сыграют московский «Спартак» и петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА и «Локомотив». «Зенит» и «Краснодар», которые в минувшем сезоне боролись за золото, впервые встретятся только в 10-м туре, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Завтра, 26 июня, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 21-23 градуса.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото» и жизнью наслаждаться.
12: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
11: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Асмото» условиям покупки удивляется.
13: «Асмото»!
11: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
14: Подробности в салоне.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец.
8: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE.
10: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
13: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
5: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
7: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
8: Миша, возьми еще эти коробки.
9: Они уже не входят ко мне в машину.
10: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
11: Мы стекло у шкафа разбили.
8: Ну, Миша!
10: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
14: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
15: Гости курортов Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
14: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
15: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
16: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «КБ Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Угарен ИП 318-665-830-848.
3: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 12+.
4: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
6: 0+.
7: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026. Рулс.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
15: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
16: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
17: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
18: Академия сантехники.
17: Смесители.
18: Академия сантехники.
17: Водонагреватель.
18: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
19: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 26 июня с 7 до 11. Утреннее шоу в ЦС Моторс на Космонавтов 3. Партнер проекта ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в ЦС Моторс. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-50.
6: Это что, цены? Да вы шутите?
7: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
6: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
7: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
6: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
8: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Атмосфера просто космос.
10: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
9: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
10: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
11: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
14: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Количество поездов в сообщении с Крымом сократят вдвое. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, 7 пар поездов будут выходить из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера, а конечной в Крыму будет станция Керчь-Южная. Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменять постепенно в течение ближайших 2 недель, добавил глава Крыма. До сих пор в сообщении с Крымом участвовали 14 пар поездов, сообщают федеральные ленты. В Свердловской области и соседних регионах продолжает действовать предупреждение о беспилотной опасности. Кроме Среднего Урала, ограничения введены в Башкортостане, Пермском крае, Тюменской, Челябинской и Курганской областях, а также в Оренбуржье. В Центральной России и Поволжье опасность атаки дронов отменена, возобновили работу аэропорты, в том числе в Нижнекамске и Казани. В Свердловской области беспилотную опасность, напомню, объявили в 10:35. В Кушве следить за восстановлением жилья начнут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться и отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ЯН, в Кушву направили дополнительные строительные команды, которые занимаются ремонтом крыш, либо могут заняться восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на социальных объектах. Также продолжается работа по подготовке документов для того, чтобы начислить выплаты пострадавшим в результате стихии. Напомню, смерч прошел через Кушву в понедельник, 22 июня. 30 жилых домов полностью разрушены и более сотни получили повреждения. В Петербурге только мошенники пытаются продавать билеты на алые паруса. Власти северной столицы напомнили, что вход на праздник только по пригласительным с QR-кодом, также потребуется предъявить паспорт. Никаких билетов на праздник выпускников школ в Санкт-Петербурге не продают. Наравне с этим алые паруса остаются одним из ярких телевизионных шоу. Так, в прошлом году его посмотрели 45 миллионов человек по всему миру. Минувшей ночью стартовал предзаказ 6-й версии игры GTA. Первыми покупателями стали пользователи из Новой Зеландии. Компания-разработчик объявила о старте предзаказа во всем мире в полночь 25 июня. Официальный релиз состоится в ноябре. Геймерам будут доступны 2 разных издания. Об этом пишет портал 66.ru. Впервые за 25 лет истории франшизы игроки смогут сыграть за женского персонажа. Официальный доллар на сегодня 74.77, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, 26 июня, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 21-23 градуса.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас популярный хаус-поп-трек от исполнителей MPH и Натан Николсон. Новая тема «Long Goodbye».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Это Дэдди Янки, Кэти Перри, Сноу, Четвенши Оффенбах, 104.10 FM. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Менее чем через час меня сменят на посту у микрофона ведущий антипробочного шоу «Навигатор», а минут через 20 послушаем «Катапульту на бис». Кстати, завтра, 26 июня, с 7 до 11 утра, утреннее шоу проведет эфир в выездном формате из дилерского центра CS Motors на «Космонавтов-3». Видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте позволит не просто слушать радио, но смотреть его. А если окажетесь в нужное время в нужном месте, сможете увидеть, как делается шоу, и попытаться принять в нем участие. Может и получится. Партнер проекта OCS Motors, официальный дилер Havail. Не пропустите завтрашнюю катапульту. Спасибо за внимание. В нашем эфире далее для вас дуэт Avalon Rockstone. Очень скоро дальше Teddy Swims, Tame Impala и Jenny, Nabu и Munia. Какие-то еще интересные и волнующие. Полетели!
1: Реклама.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что! Я все решу! Уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
3: Правда?
4: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: «Кермгранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От «Керамира» я в экстазе.
7: Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Это что, цены? Да вы шутите!
11: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
10: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
11: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
10: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
14: Для зрителей старше 6 лет.
15: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОКН 102-660-542-2678.
16: Алло, кто это?
17: Это ты, из будущего.
16: Круто. И где мы сейчас?
17: Где-где? Там, где купили апартаменты.
16: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
17: Еще бы. Сам скоро оценишь.
18: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
19: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: На старт, внимание, Шартаж-пляж!
3: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
2: Марш на Шартаж-пляж!
3: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
2: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ Правобережной сети. Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
8: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
9: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
8: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
9: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
10: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
11: «Одрел Групп». Угрянство 10-610-861-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
15: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
14: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
15: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
16: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
17: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
2: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Сочи отдыхающие придумали, просто гениальный лайфхак, чтобы бесплатно всей семьей перемещаться между местами отдыха и пляжами на частной машине с водителем бесплатно.
4: А, я видела этот прикол, да.
3: Значит, смотрите, туристы. Внимание, кто вдруг соберется. Туристы ищут объявление о продаже квартиры домов в нужной им точке, где какой-нибудь пляж. Угу. Договариваются типа о просмотре, после которого обещают подумать, берут полотенце и идут загорать.
4: Причем едут с риэлтором.
3: Да,
4: риэлтором.
3: Какое-нибудь фешенебельное, то есть, да, место. С риэлтором всегда там привозят, машина с кондиционером, и они смотрят, да-да-да, вот нам нужно на пляже
4: подумать. А риэлтор им говорит, садитесь в машину, отвезу вас обратно.
3: А говорит, а нет, а мы еще тут вот немножко подумаем, посмотрим. Короче, сочинские риэлторы прям уже воют, до чего дошло.
5: Нет, там ценники в сезон-то будет здоров на такси. Это тебе не за 600 рублей по Екатеринбургу
3: покататься. Особенно если ты поедешь, допустим, с гор до набережной.
5: Ну вот я летал, когда это было в мае, да, там цена на такси уже была в районе пары тысяч. А сейчас как бы вообще в сезон поднимется к августу месяцу. Эта поездка в Красную Поляну тебе выйдет, знаешь, это как перелет туда-сюда.
4: Ну, это на такси.
5: Да.
4: Ты же каршеринг.
5: Так... Он дешевле. Есть же просмотр.
3: Ну, если тебя могут привезти, а ты по дороге еще можешь
5: там просекку выпить. А ты такой, я посмотрю апартаменты в Красной Поляне, понимаешь? Все дела. Я такой, олигарх из Екатеринбурга. Приехал, ничего, что в сланцах и в трусах.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
2: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
3: 0+.
4: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Айвазовский? Подлинник?
7: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
6: Шедевр.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15.

0: 26 июня с 7 до 11 утреннее шоу в CS Motors на Космонавтов 3. Партнер проекта ООО CS Motors. Официальный дилер Хавейл.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
2: Пора-пора, мото-мото-мото.
3: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола 32, В, нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Госдума приняла поправки в налоговый кодекс для поддержки топливного рынка. Помимо продления льгот при модернизации НПЗ и стимулирования дополнительного производства бензина, расширены возможности для ввоза топлива из-за рубежа. Опрошенные РБК-эксперты считают, что предложенные меры могут помочь снизить риск локальных дефицитов, однако не решают главную проблему с перебоями производства. Устойчивость рынка в России будет по-прежнему зависеть от скорости восстановления нефтеперерабатывающих мощностей. Новым главой Орджоникидзевского района стал Максим Чаплыгин. До этого назначения он руководил департаментом по товарному рынку администрации Екатеринбурга и занимался реформой уличной торговли. Как пишет портал 66.ru, назначение состоялось спустя 2 месяца после ухода с поста предыдущего главы Эльмаша и Уралмаша Романа Кравченко. По разным данным, причинами непродления контракта с чиновником могли быть вопросы к документообороту, пожарной безопасности, либо уборки территории в районе. В Кушве продолжается ликвидация последствий стихии. Как сообщили в МЧС Свердловской области, утром 25 июня без света остаются 143 жилых дома, при этом почти столько же домов подключены к электроснабжению за последние сутки. На реке Кушве из-за образования заторов уровень воды поднялся выше, чем на полметра. Подтоплены 4 дома и 25 огородов. Кроме этого, продолжается оценка ущерба, который получили здания и постройки. В Кушве работают более 300 человек и около 100 единиц спецтехники. В России за год на треть вырос объем строящихся жилых проектов, срок реализации которых перенесли. Ведомости ссылаются на данные единого ресурса застройщиков. В количественном выражении объем задержанных жилых строек – это 3 миллиона 700 квадратных метров. Средний срок просрочки ввода составляет 3,5 месяца. По словам экспертов, ситуация на рынке недвижимости пока не привела к каким-либо изменениям, которые анонсировали в начале этого года после отмены моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам. Большинство россиян заявили, что им не важен пол руководителя на работе. Так считают 68% участников исследования ВЦИОМ. В это же время в ходе опроса были названы 5 отраслей, руководство в которых стоит доверять в первую очередь женщинам. Это образование и воспитание, сфера услуг, здравоохранение, соцзащита, а также культура и искусство. Такой выбор обусловлен личностными и управленческими качествами, близостью женщин к этим сферам, а также традициями. Официальный доллар на сегодня 74.77, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синарадевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Завтра, 26 июня, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 21-23 градуса.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото» и жизнью наслаждаться.
9: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
8: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Асмото» условиям покупки удивляется.
1: «Асмото»!
8: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
10: Подробности в салоне.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии, вернусь сюда завтра вечером. Представлю специальный микс на «Радио Пилот». Надеюсь, услышимся. Да-да, на прощание от меня в секретной фонотеке шуточная песня «Stay a bit longer» от Джулио Торрес и Кии Тутс. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радио Пилот». Хорошего вам вечера четверга. Га-га-га, вы в хорошей компании. Всем спасибо, услышимся. Пока.

0: Добрый день всем, кто взял себе в попутчики радио «Пилот» в столице Урала. 5:03, а в эфир залетает...
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «УК Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 4.
1: Наверное, не все мы, но многие из нас нет-нет, да и пакетированный чай попьют. Так или иначе, когда времени на полноценное чаепитие нет.
0: Слушай, мне кажется, что, в общем-то, большинство только пакетированные пьют. Но, будем честны, пакетированный чай изменился с поколениями сейчас.
1: Разнообразнее стал.
0: Ну, типа сейчас там есть и прямо сборы какие-то нормальные, грамотные. В пакетиках они вот этих вот, которые треугольные, и они все умеют, и сделаны не из бумажки.
1: Ну да, но в любом случае разница есть, потому что из мелкой фракции чая все-таки делается пакетированный чай для того, чтобы...
0: У них там какой-то феодализм, борьба за власть. Мы фракция чая.
1: Ну, в общем, как раз для того, чтобы время заваривания уменьшить. Ответ на вопрос, можно ли заваривать пакетированный чай 2 раза подряд, как раз об этом сегодняшняя новость. Mm-hmm. Нет, не рекомендуется. Кроме того, что невкусно, еще и вредно, влажная среда использованного пакетика. Ну, в общем, если вы не сразу, тем более, да, завариваете, какое-то время он полежит. Влажная среда – идеальное место для размножения бактерий и грибков. Особенно, если вы на несколько часов оставили на ночь, вот эта вот фигня. Не надо так делать. Рекомендуется использовать 1 раз на чашку 200-300 миллилитров.
0: Послушай, вторяки – это не вкусовое предпочтение, это часть культурного кода. Это как березовые ебруньки.
1: Ну и в целом рассказала тоже женщина-специалист о том, как заваривать чаи разных сортов, зеленый чай.
0: Рассказала, как заваривать чаи такая. В общем, берем 15 пакетиков.
1: Я быстренько. Зеленый чай не терпит кипятка. Я думаю, что многие об этом знают. Для него достаточно 1-2 минуты настаивания. Для черного, наоборот, температура близкая к кипятку. Это хорошо, 2-3 минуты. И для тизанов. Кто из вас знает, кто такие тизаны? Если не
0: Скорее
1: знаете...
0: Скорее всего, что-то там кто-то, кто на стороне Отаманской империи сражался.
1: Ну, почти, да. Это настои, в которых нет чайного листа. То есть травяные, там, с ягодками. Вот это вся история.
0: Обманщики.
1: Обманщики, да. И вот для них их можно прям подольше подержать, чтобы они побольше отдали как раз-таки напитку своего вкуса.
0: Я стою над тизаном этим заваренным, сбитой. Говорю, пока ты не отдашь все, никто никуда не пойдет. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Малышева и Высоцкого встали от Мира до Сыромолотова. Едется по Ленина от Хохрякова до Луначарского. Плотно на объездной от Громова до Амундсена. Движение не радует своим отсутствием. На Московской от объездной до Волгоградской. И проверить свое терпение нужно на Ленина. От Восточной до Карла Либнихта.
1: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Реклама. Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
8: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
11: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
13: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
14: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
15: 12+.
16: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 34В.
1: Доброго дня всем, у кого любимая литература – это словари. Жизнь, конечно, кайфовая. В столице Урала 18 минут пятого. А с вами навигатор, и пришло время конкурса
2: «Что это за слово? Правильно скажите!»
1: Ну и для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, конечно же, нужно набрать 237-104. А вот кто-то уже это и сделал. Добрый день.
3: Привет.
4: Добрый, добрый.
1: Как тебя зовут?
4: Игорь.
1: Игорь, расскажи, кем работаешь?
4: Водителем.
1: А что ты водишь, людей, не людей?
4: Не, вожу не людей.
1: Не людей вожу. А что?
4: Металл.
1: А, металл. Ой, у меня всегда вопрос возникает в этой ситуации. Когда ты едешь, и что-то может быть не лучшим способом закреплено, бывают ли у тебя в голове вспышки из фильма «Пункт назначения»? Вот такие сценарии. Потому что я думаю, это же так-то прямо, это какие-то нужны немножко крепкие нервы.
3: У меня есть одна странность. Мне очень нравится звук падающей металлической трубы.
1: Из мема?
3: Да, и я подумала, наверняка Игорь частенько, ну не частенько, но сколько-то раз слышал, как у него там что-то в багажнике.
4: Да, было такое, много раз слышал.
1: Знакомьтесь, это Валентина, любитель супер узконаправленных отсылок. Погуглите Metal Pipe, там есть очень каноничный звук. В любом случае, значит, какая история, Игорь? У нас для тебя есть слово и три варианта того, что оно означает. Выбираешь правильный, и подарок твой. Сегодняшнее слово – это табльдот.
3: Возможно, так называется тот самый раскладной стол. Возможно, это такая популярная настольная игра, либо это меню комплекса блюд в гостиницах.
1: У тебя был тот самый стол?
4: Табльдот?
3: Табльдот.
4: Тот.
1: Дот. Дмитрий, Олег, Татьяна?
3: Татьяна, пусть будет Татьяна.
1: Случайно стала Григорием. 2026 год, и не такое бывает.
3: Ну вот.
4: Там варианты, какой стол был, потом еще что.
1: Стол вот тот самый каноничный наш русский раскладной, все его помнят из детства. Популярная настольная игра или меню комплекса блюд в гостиницах, так называется.
4: Блин, ну давайте пальцем в небо. Блюдо в гостинице.
3: Берем твой палец.
1: Не знаю, что с ним делаем, но палец хороший. Ткнул туда.
3: Качественный.
1: Это теперь, знаешь, это легкий понт, который можно кинуть, когда куда-нибудь с друзьями едешь, остановитесь в гостинице. А покажите ваш табльдот.
3: Как потерять друзей за секунду.
1: Ладненько, поздравляем тебя с победой.
4: Спасибо.
1: Оставайся на связи за эфиром. Сейчас подробнее обсудим, какой, когда, как подарок заберешь. А сейчас, как победитель на 3-4, пожалуйста, крикни нам
5: «Офигенно!»
1: 3-4.
4: «Офигенно!»
5: «Навигатор!»
6: Информация на правах рекламы.
7: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Емото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Емото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
8: Реклама. Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
9: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская 77.
10: Кредит предоставляют по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Солнце детских улыбок. Море восторгов. И всплеск отличного настроения.
12: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
11: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
12: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
13: Айвазовский? Подлинник?
14: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
13: Шедеврально.
14: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
16: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
17: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: работе.
1: Добрый день всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16 часов и 27 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП «Беликов Денис Константинович», автотехцентр «Аэрматик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах держится 4 балла. Малышево стоит от Мира до Егоршинского подхода. Ситуация не лучше на Московской, от Объездной до Волгоградской. Потерпеть нужно на Объездной от Громова до Амундсена. Не крутятся колеса по проспекту Космонавтов от улицы Индустрии до Ломоносова. Плотно на проезжей от Краснодарской до Норильской. И движение пытаются отсутствовать на Рижском переулке от Московской до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого, как подвеска стучит.
4: Полгода не могу найти, в чем проблема.
5: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Аэрматик Про. И мне все сделали.
6: Теперь тишина.
4: Спасибо. Еду в Аэрматик Про.
7: Аэрматик Про. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.

0: всем, у кого компьютер дома стоит не только для работы. С вами Навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня немножко олдскульная тема. Тут компания Tecmo выпустила игру Dead or Alive 6 Last Round. В общем, что вообще есть франшиза Dead or Alive? Это когда-то был файтинг, где в какой-то момент разработчики повернули не туда и забыли про вообще драки. Это пошли уже пляжные игры, где весь бюджет уходил в физику женских тел. Ой. И объемы на них. Да, к сожалению, почему-то они решили на этом сфокусироваться, но в основах-то стоял хороший файтинг. И вот шестая часть, она уже выходила, называлась немножко по-другому там после цифры 6, но ее перевыпустили, чуть-чуть подретушировали, скажем так, понадобавляли всякого, и стоит базовая игра не так дорого, но проблемы кроются в другом. Во-первых, понятное дело, что игра это все-таки старая, переделанная, а не новая, и чтобы получить доступ ко всему контенту, вам нужно купить аж 5 DLC, за которые еще 50 евро придется отдать, потому что тут не показывают в рублях, к сожалению. Но мы понимаем, что дофигища. Но есть бесплатная демка. Благо, мы люди русские, мы знаем некоторые обходные пути, выученные в ходе последних лет. Тем не менее, что я хочу отметить. Отзывы уже на игровых площадках не очень хорошие, но это все связано как раз-таки с практиками компании. Mm-hmm. Говоря же про саму игру, как файтинг, Dead or Alive была очень хороша, и поэтому я считаю, что можно, несмотря ни на что, чуть-чуть в нее погонять сейчас, раз предлагают, тем более, демку бесплатно. Там были фишки с перехватами, что есть персонажи, которые больше на блоках у воротах, а есть те, у которых существует несколько видов. Верхний перехват, вот этот средний и нижний. Mm-hmm. И если ты учишься читать более-менее атаки противника, то он тебя ударить просто не может. Он пытается тебе что-нибудь там пнуть, а там еще очень синематографичные перехваты, где он как-то ногу схватил и раскрутился, сальто прыгнул, сам его кинул, ага. Вот это вот. Поэтому динамика была всегда супер прикольная, мега быстрые проходили поединки, по крайней мере у меня, когда я играл в ранние части. Поэтому именно как файтинг я ее безусловно советую. А я что? Не советую все вокруг.
1: Что в этой с физикой?
0: Все то же самое. Поэтому я бы, наверное, честно, детям-то ее бы не рекомендовал. Ага. Потому что я в такие моменты думаю, лучше жестокость пусть травмирует психику, чем то, что будет травмировать ее здесь. В любом случае, если вы любите файтинги, обязательно пока бесплатно, немножко хотя бы попробуйте, вдруг понравится Dead or Alive 6 Last Round. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
2: Семья считает, надо брать.
4: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
5: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: 26 июня с 7 до 11 утреннее шоу в CS Motors на Космонавтов 3. Партнер проекта ООО CS Motors. Официальный дилер Хавейл.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: добрый день всем, кто крутит колеса по дорогам Екатеринбурга вместе с пилотом. В столице Урала 16 часов и 46 минут, а с вами навигатор. И спешим напомнить, что уже завтра катапульта будет работать в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3. С 7 до 11 утра ребят можно будет наблюдать либо вживую, либо на видеотрансляции на сайте и в группе пилота ВКонтакте. Партнер проекта ООО CS Motors, официальный дилер Havail.
1: В России предложили ввести продуктовые почтовые ящики в домах. Доступ к ним могла бы получить при этом только Почта России. Сейчас расскажу, в чем смысл. Значит, предложил это депутат КПРФ. Он говорит, что нужны продуктовые ящики, чтобы избежать армии доставщиков, которые ходят сегодня по домам и по организациям. И предполагается, что Почта России могла бы быть оператором-посредником между курьерскими службами и самими клиентами. И вместо того, чтобы оставлять продукты у двери, курьеры могли бы класть заказы в продуктовые ящики, которые курирует Почта России. Непонятно, вам придет уведомление от Почты России или от службы доставки. Ну, в общем, как-то так в его представлении это должно работать.
0: Подожди, то есть мне доставщик приезжает, он кладет в этот ящик еду, и потом я должен сконнектиться с Почтой России, чтобы они мне его открыли, я забрал, я правильно
1: типа
0: понимаю?
1: Того.
0: Кто об этом просил? Вот прям я такой, есть хоть один человек, который подошел к этому депутату КПРФ и сказал, братан, ты раз вот где-то там, решай вопросик. Хочу, чтобы у меня квест был каждый день, мне живется скучно.
1: Ну вот я никогда не пользовалась доставкой так, чтобы курьер что-то у двери оставлял.
0: Да,
1: я всегда в руки, из рук в руки принимала, так сказать.
0: Дискомфортно,
1: но возможно,
0: как-то.
1: Но, возможно, люди, которые этим пользуются, для них это было бы актуально, но я не представляю, как вот это посредничество упростить.
0: Я не думаю, что там прям ключом будет открываться физическим. Скорее всего, какой-то код, не код, что-то еще. Но это нужно будет реально после доставки законнектиться как-то с Почтой России.
1: Ага.
0: Они славятся офигительной работой. Все знают, у нас слухи в народе ходят про почту исключительно про то, как все классно, вовремя, четко.
1: Быстро.
0: Но я не знаю, это реально вот для любителей приключений. Я для таких могу еще предложить, знаешь, проекты из категории для того, чтобы забрать свой заказ, тебе нужно отбиться от стаи волков каждый раз. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: 0,4 навигатор.
1: Пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый день. Режим беспилотной опасности в Свердловской области был отменен сегодня в 16 часов, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Напомню, об угрозе БПЛА в Свердловской области предупредили сегодня в 10:35 утра. Режим был объявлен и в некоторых соседних регионах. Во время действия режима беспилотной опасности наблюдались ограничения в работе мобильного интернета. Граждан призывали в случае обнаружения осколков беспилотников ни в коем случае их не трогать и не пытаться перемещать, пишет «Комсомольская правда». Количество поездов в сообщении с Крымом сократят вдвое. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, 7 пар поездов будут выходить из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Конечной в Крыму будет станция Керчь-Южная. Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно в течение 2 недель, добавил глава Крыма. До сих пор в сообщении с Крымом участвовали 14 пар поездов. В Кушве следить за восстановлением жилья начнут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом, и строительные бригады. В Кушву направлены дополнительные строительные команды, сообщает агентство ИАН. Июньский рост цен на картофель в Свердловской области является временным и исключительно сезонным, говорят региональные власти. Скоро в полном объеме в магазины начнет поступать новый урожай, и картошка подешевеет. Имя «Соболенка», маскота международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, назовут в эти выходные в Центральном парке культуры и отдыха на праздновании Дня молодежи. Об этом сообщил директор Департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов. Кроме того, в парке Маяковского пройдет презентация эскизов мурала, стенной росписи, которая появится в Екатеринбурге, пишет «Федерал Пресс». Празднование Дня молодежи начнется 27 июня в парке в 10 утра и продлится до самого вечера, передает Ян. Большинство студентов хуже питаются во время сессии. В этом признались 6 из 10 опрошенных студентов. Во время сессии они переходят на хаотичные перекусы вместо полноценных приемов пищи. Главная причина – нехватка времени и сил на готовку, пишет газета «Ру». Доллар 74,77, евро 85,18.
5: Информация на правах рекламы.
6: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
7: Внимание, водители, и особенно пешеходы. На радио пилот.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
8: Завтра в Екатеринбурге по погоде мало что изменится. Температура воздуха днем до плюс 20, утром плюс 16, вечером плюс 19. Ожидается юго-восточный ветер, он подует со скоростью 3-4 метра в секунду. Небо преимущественно малооблачное, с часу до 3 часов дня есть вероятность небольшого дождя.
9: Я вот в таких формулировках всегда теряюсь. Я такой, небольшая вероятность дождя. Или вероятность небольшого.
8: Да, именно так. То есть он как бы будет, но будет небольшим.
9: А мне тогда не надо.
10: Пилот FM.
11: Реклама.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот». Пилот.

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем, кто вращает колеса по дорогам Екатеринбурга вместе с пилотом. В столице Урала 3 минуты 6, а значит, с вами вечерний
1: навигатор!
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд», дублер Сибирского тракта 4.
2: Тут на днях YouTube выплатил компенсацию 15-летнему подростку из Америки, не дожидаясь при этом суда. Там какая была история? Школьник утверждал, что платформа намеренно вызывает у него зависимость, алгоритмы рекомендаций, там автовоспроизведение, бесконечная лента.
0: Но да. Так же, да, дальше что? Я просто думал, что это как будто вложено в идею алгоритмов.
2: Да, казалось бы, но при этом YouTube такой: ой, слушания были назначены на время через месяц, но YouTube уже сейчас, не дожидаясь ничего, просто такой: возьми просто деньги и давай мы на мировую пойдем.
0: А что, так можно было?
2: По всей видимости, да. Тут размер выплаты не раскрывается, но не так давно еще один был случай, там уже с Гуглом, и там девчонка на этом всем поимела 225 миллионов рублей.
0: Просто потому что без суда сказала, что что-то и так далее?
2: Ну, адвокаты, понятно, и у того, и у другого, но суда никто не дожидался.
0: Короче, вот что мне думается. Подойду я сегодня вечером к ней и скажу: знаешь что, старушка, продающая семечки, у тебя проблемы, потому что я уже исщелкал, аж пальцы щипят. Будем решать вопрос по мировой как-то. Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас сейчас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, происходит 4 балла. Малышева и Высоцкого стоят от Гагарина до Сыромолотова. На Восточной толчья от Советской до Декабристов. Пробка на Космонавтов от Старых Большевиков до Ломоносова. На Московской движение затруднено от Объездной до Волгоградской. И нужно потерпеть на Ленина от Луначарского до Хохрякова.
2: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
3: Реклама. Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
7: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
8: Границы Европы и Азии.
9: Лучший майонез. Уральский рок.
10: Три десятки. Такси нашего города.
11: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
15: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
16: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
17: Застройщик ОАЗ «Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Ого! А что это у вас тут происходит?
19: Мы построили катапульту.
20: Но она не работает.
19: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
20: Поможешь?
18: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
20: Да! Ура!
21: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
22: Она на горках.
21: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
23: Четверть века под открытым небом.
24: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru.
1: 17+.
2: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП Сергеева Елена Игоревна. Строительная компания «Спартекс». Сайт spartex.pro. Добрый вечер всем, кто еще не знает, как на этой неделе разнообразить свое послерабочее время. С вами в эфире «Навигатор». И пора построить культурную программу с помощью рубрики «Афиша».
1: Сегодня еще успеваете, ну или, кстати, завтра, если так удобнее, к 19.00 прийти в Театрон на Ленина 38А и посмотреть там лирическую комедию «Сказки старого Арбата». История такая. В одном из уютных переулков старой Москвы живет кукольный мастер. У него есть друг, сын и куча кукол, естественно. Неожиданно в доме появляется милая нежная девушка, которая сразу всем нравится. Ну и это знаменует начало всяческих перипетий. Но главное — это любовь!
0: Естественно.
1: Билеты от 800 рублей, 16+.
0: Хотя, если честно, я, когда вижу кукол, что-то во мне боится. То ли это сделал со мной кукла Чаки, фильм в детстве, то ли что, на меня прям трясет.
1: Я понимаю. Ты смотрел «Мертвую тишину»?
0: Нет. Я лучше даже гуглить не буду, что это.
1: В субботу, 27 июня в 22.00 в саду Вайнера на Первомайской 11В в рамках музыкального фестиваля «Безумные дни» пройдет концерт «Балканский драйв». В программе музыка Бреговича, Кустурицы, народные сербские, румынские, болгарские мелодии и далее в том же духе. Билет стоит 350 рублей, возрастных ограничений нет. В этот же день попозже, в 23.00, можно вместо этого прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9, на дискотеку «Юность», 90-е, нулевые и 10-е. Вечеринка, которая полностью посвящена ностальгии по вот этому безмятежному времени. Хиты Димы Билана будут, «Градусов», «Бандерас», «Леди Гаги» и все в этом духе. Вы все это, естественно, знаете. Можно прийти, отвести душу. Билеты от 600 рублей, 18+.
0: Душа, отойди. Все, отвел.
1: Тихо. Воскресенье, 28-го. Июня к 7 вечера можно прийти в паб «Бен Холл» на Народной Воле 65. Там пройдет шоу в рамках стендап «Урал Тура». Значит, организовали гастроли комиков разных жанров со всей страны, участников популярных телевизионных и интернет-шоу. Значит, где-то так или иначе вы их видели. И они выступают дуэтами. И в июне у нас дуэт Гасан Джабер и Никита Пересветов. Билеты от 1000 рублей, 18+. Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте. И пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Добрый вечер всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. 17 минут шестого, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что там в мире происходит в рубрике «Вокруг света за 60 секунд». Но перед этим чуть-чуть про то, что происходит за окном. Тут нам пришла информация, что трамваи почему-то стоят на Ленина от Плотинки до Карла Либнехта в оба направления. Поэтому учитывайте этот моментик при движении, если вдруг у вас есть информация о том, почему это происходит. Отправляйте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
1: Немецкий ИИ-стартап запустил в США бесплатную уборку квартир ради обучения роботов.
0: Угу.
1: Квартиру, значит, приходят к вам специалисты с камерами на головах, они оцифровывают помещение, занимаются уборкой, стирают вещи, выполняют всякую другую бытовую работу. Алгоритм фиксирует каждое действие, это как раз нужно, чтобы в будущем вот роботов, которые будут специализироваться на уборке, обучить, что делать. Продолжительность одной уборки составляет около 2 часов, и они утверждают, что все персональные данные автоматически обезличиваются до загрузки на сервера, там, что система размывает лица, другие элементы, по которым можно идентифицировать человека и жилище. И что интересно, несмотря на то, что бесплатно платежные данные привязать все равно нужно, когда вы записываетесь, потому что вдруг штраф, еще какая-то штука.
0: Вдруг штраф, вдруг мы передумаем по поводу обещаний. Ситуации могут быть абсолютно разные. А я вообще думаю, что, знаете, мне кажется, лучше на каких-то 3D-смоделированных ситуациях обучать роботов-уборщиков, а не чтобы это люди делали. Потому что я знаю, как они их обучат. Он потом приходит домой, этот робот, и начинает вот это вот обтирать предметы, не поднимая. Ну, либо надо еще представлять к нему робота-мать, которая периодически говорит: «Ничего не умеешь, дай сюда, я сама».
1: А в Испании решили бороться с кражами по-новому. Они закупают мерч для ограбленных туристов.
0: Угу.
1: Городской совет Барселоны все это решил сделать. Он подготовил для пляжной полиции специальные комплекты одежды и обуви на случай краж у отдыхающих непосредственно на пляже. Пострадавшим будет выдаваться базовый набор, чтобы они могли добраться домой после инцидента. В набор входят футболка с гербом, шорты, шлепки, водонепроницаемый рюкзак и билет на метро. Очень, я бы сказала, душевно. Заказали пока что 900 комплектов на 27-28 годы. Но знаете, пляжный сезон обычно сулит сотни краж в день. Поэтому вот 450 комплектов, которые они на год запланировали, они, скорее всего, ну, за недельку потратят.
0: Ну и там, знаете, ситуации тоже разные бывают, где подбегает кто-нибудь к полиции и такой: «У меня забрали все, там был мой телефон, там был паспорт, я не могу вернуться в свою страну». Они такие: «Эй, сланцы!» Он говорит: «Да, но вы будете их искать?» Он такой: «Нет, только сланцы и футболка, братан. Давай тоже не будем». Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число ПИН». Для участия набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Реклама.
7: Привет, Сань. Куда спешишь?
8: Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
7: Что это значит?
8: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96.
9: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
10: На старт, внимание, шаг!

0: карта проезда на chartage-defispляж.рф.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
6: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
7: Я все знаю! Ты убил его!
6: Нет, Люк. Я...
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.

0: Спонсор конкурса число Пи ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Доброго дня всем, у кого имеется набор счастливых и, может быть, не очень чисел. В столице Урала 17 часов и 26 минут, а с вами вечерний навигатор, и пришло время конкурса
1: «Число».
0: Для того, чтобы в нем поучаствовать, телефоны хватайте, 237-104 набирайте. Нет, я не горжусь тем, что только что сделал по окончанию. Добрый день.
2: Привет.
0: Вечер даже уже.
3: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут?
3: Зовут меня Лонгин.
0: Еще раз.
2: Лонгин.
0: Ага.
2: Ты нам дозванивался уже,
0: точно,
2: кажется. Знакомый человечек.
0: Да. А напомни, пожалуйста. Напомни, кем ты работаешь?
3: Работаю инженером.
0: Инженером, все. Вот это, знаешь, не получается с инженерами в мои тупые шутки никогда, потому что я слишком много уважения к людям технических профессий. Да, потому что мне кажется, я что-нибудь попытаюсь пошутить, и в итоге только я дураком и останусь.
2: Ну, слушай, бывает такое.
0: В общем,
3: инженеры тоже любят пошутить.
0: Да, но вы умно шутите, а ты же меня слышишь в эфире. Я не способен в интеллектуальный юмор. Ладно, в общем, Лонгин, у нас для тебя классическое задание. Одно число и три варианта того, что оно сегодня у нас означает. Выбираешь правильный вариант, и подарок твой.
2: Число для тебя сегодня 32. И, возможно, именно столько спутников у планеты Нептун. Возможно, столько лет исполнилось исполнителю Егору Криду сегодня. Либо столько подвигов совершил Геракл в легендах.
3: Так, 32. У меня почему-то первый либо второй вариант ответа.
2: То есть либо Нептун, либо Егор Крид.
3: Давайте Егор Крид.
0: Егор Крид.
2: Отличный выбор.
0: Да, ну как сказать. По крайней мере, это точно единственный случай, когда выбор Егора Крида это правильно.
2: Оправдан.
0: Ему 32 года. Он все еще делает вид, что ему 19. Это ужасно.
2: Хорошо живет.
0: В любом случае, Лонгин, тебя мы поздравляем с победой. Оставайся на связи. За эфиром подробнее обсудим подарок и расскажем, как его заберешь. А сейчас, как победитель, на 3-4 громко, четко, пожалуйста, крикни нам...
4: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты! Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду! Вау! И так много телеканалов! Класс! Рекомендую планету!
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности

0: звание. Добрый вечер всем, кто находится в движении или хотя бы пытается это делать. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП «Беликов Денис Константинович», автотехцентр «Аэрматик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. ЕКАД стоит от Березовского тракта до улицы Высоцкого, на Блюхера и проезжей толчья от Раевского до Норильской. Движение затруднено по Малышевой Высоцкого от Мира до Сыромолотова, не крутятся колеса по Щербакова от Прониной до Самолетной. На Березовском тракте и Трудовой движение затруднено от Горького до Мурзинской, плотники на Амундсена от Волгоградской до Объездной, и нужно терпеть на Шевской от Краснофлотцев до Промышленного проезда. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Привет! Разобрался с подвеской?
3: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
4: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
2: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.

0: Реклама.
1: Алло, кто это?
2: Это ты, из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Где-где? Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
2: Еще бы. Сам скоро оценишь.
3: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: 26 июня с 7 до 11 утреннее шоу в CS Motors на Космонавтов 3. Партнер проекта ООО CS Motors. Официальный дилер Хавейл.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
2: Люксиум. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Акзо-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Круто!
4: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
5: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
6: Пора-пора, Емота, мото-мото.
4: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
5: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
7: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
8: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной. Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Добрый вечер всем, кто настроен на 104.10. С вами «Навигатор», и хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота». И сейчас там размещена информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года ему поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, в России лечения нет. Сейчас идет сбор средств в фонде «Анна Мария», и Андрей находится на поддерживающей терапии, но понятно, что раз это прогрессирующее заболевание, то поддерживающая терапия не решает проблему, и у него есть только один шанс — это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей, это абсолютно фантастическая неподъемная сумма для мамы Андрея, и только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» есть на сайте пилота, pilotfm.ru. Документы и подробная информация на сайте фонда «Анна Мария». I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Россия оперативно рассмотрит обращение Венесуэлы об оказании помощи после землетрясения, если оно поступит, сообщили в Кремле. Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле превысило 160 человек, около 1000 пострадали. Минцифры обратилась в Федеральную антимонопольную службу из-за удаления приложений ВК из App Store. Решение компании Apple в министерстве назвали политически мотивированным и проявлением недобросовестной конкуренции, пишут Вести. В Екатеринбурге сегодня в районе 16:40 на Ленина произошло массовое ДТП. По данным ГАИ, там сбили 19-летнюю девушку-пешехода. Из-за ДТП встали трамваи в сторону УРФУ. Сергей Миронов в пятницу посетит с рабочим визитом Екатеринбург. У лидера партии «Справедливая Россия» запланированы встречи с губернатором, полпредом президента, посещение производственного предприятия, возложение цветов к местам воинской славы и встреча со студентами, пишет «Новый день». Фигура Архангела Михаила прибыла в Екатеринбург. Она доставлена в спортивный квартал Архангел Михаил. Фигура отлита из бронзы в Нижнем Новгороде. Высота скульптуры вместе с поднятым вверх мечом превышает 4 метра, вес более 2 тонн. Открытие монумента состоится 1 августа, в День города. Напомню, в мае мастера уже установили фигуры 5 архангелов, а в начале июня композицию «Собор архистратига Михаила» дополнили фигуры еще 2 архангелов, пишет портал «Сигнал». Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным до 15 лет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба FIFA. Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 лет состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября этого года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой FIFA и UEFA с 2022 года. В феврале этого года глава FIFA Джанни Инфантино заявил, что отстранение России не дало нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Доллар 74,77, евро 85,18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б.
9: В эту пятницу, если синоптики правы, вечерком после работы вполне можете погулять, потусить, отпраздновать пятницу. Дождь ожидается не сильный и кратковременный, с 13 до 15 часов примерно. На термометре плюс-минус, как сегодня, от плюс 16 до плюс 20. Ветер обещают юго-восточный 3-4 метра в секунду.
0: Празднование пятницы! Душ и лежать!
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
13: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
12: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
14: Осмото!
12: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
16: О, только не китаец.
17: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE.
16: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Добрый вечер всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала 3 минуты 7, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп», термальный комплекс «Баден Ленд», дублер Сибирского тракта 4.
3: А у ФСИН тут новая разработка. Они показали модель исправительного центра со спортплощадкой и сквером, и получилась быстро возводимая тюрьма для осужденных на принудительные работы, то есть можно построить где угодно в самые короткие сроки. Конструкция подразумевает наличие 200 мест для осужденных. В модели есть здание общежития для этой категории граждан, спортивная площадка, сквер с газонами, место для прогулок со скамейками. Ну, просто пансион.
1: Ну, живут как будто лучше, чем я, так.
3: Вот. Кроме того, предусмотрен отдельный двор для прогулок тех, кто нарушает условия отбывания.
1: А, ну, действительно, ну, нам же не возвращать их просто в тюрьму. Но, я так понял, что это вот типа модульная тюрьма, где на прям территории предприятия можно ее поставить, чтобы те, кто там отбывает наказание, там и работали.
3: Насколько я поняла, да, но подробностей нет. Можно спекулировать на эти темы бесконечно.
1: Я вот думаю, реально, модульная тюрьма, собираемая где угодно, это ты вроде утром у себя засыпаешь в квартире, а просыпаешься, тебе уже сокамерник спрашивает, за что чалишься? Прям вокруг тебя за ночь возвели, прикинь.
3: Тебя даже шторм не разбудил.
1: Это маленькая приятная отсылочка для тех, кто в Моровинд играл. Ну, а теперь давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 6 баллов. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. Не едется по Блюхера и проезжей от Мира до Норильской. На Московской движение затруднено от объездной до Волгоградской. На Комсомольской пробка от развязки на Калине до объездной. И нужно потерпеть на Березовском тракте вместе с Трудовой от Горького до Мурзинской.
3: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, может даже приз получите. А еще один подарок, кстати, мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
0: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
4: Реклама. Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден Ленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
6: 0+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
7: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
11: Семья считает, надо брать.
12: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
13: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. БАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Помогите! Тону!
15: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
16: Спасибо, дружище!
17: Тонете в долгах?
16: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
19: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Это что, цены? Да вы шутите!
21: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
20: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 тысяч 900 рублей.
21: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
20: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
22: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
23: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо». Добрый вечер всем любителям кинематографа. В столице Урала 12 минут 7-го, а с вами «Навигатор». И сейчас мы выясним, что можно интересного нового посмотреть на больших экранах в рубрике «Афиша».
1: Есть сегодня российская новинка, приключенческий фильм «Лето бывает всякое», «Побег из Сколбора». На каникулах девочка играла в планшет слишком много, не занималась домашними делами, не выполняла задания по учебе на лето. Представляете, кошмар какой. Папа, которого играет, кстати, Алексей Воробьев, я все думала, где ж ты? А вот он, Алекс Спэрроу на наших экранах. Значит, отбирает у нее гаджеты. Девочка загадывает желание играть без ограничений, попадает на следующее утро в игру и остается там, пока не поймет, что виртуальный мир — это вообще не круто, и надо решать математику все-таки. Ура по учительному кино!
0: Ну да, мне так кажется, что вот это же будет опять не про то, что везде нужна умеренность, а про то, что все зло этого мира от компьютеров и интернета.
1: Да-да-да, 6+. Еще вышел новый мультфильм про богатырей, «Три богатыря, ни дня без подвига, три». И позвольте мне ничего о них не рассказывать, пожалуйста. Конвейер работает, рисовка становится все дешевле, сюжеты все глупее. Если вам все еще это нравится, кто я такая, чтобы вас осуждать? Хотите, смотрите.
0: Ну тут, ты видишь, ситуация-то такая, что на самом деле, хочешь не хочешь, а мультики эти делаются для детей в первую очередь, поэтому детям-то норм, им и не нужны серьезные, непрерывные сюжетные линии, где каждое действие персонажа обусловлено.
1: Ну, раньше правда было лучше, ну, честно.
0: Ну, начали они явно бодрее, чем продолжили.
1: Также сегодня появился американский боевик «Ночной бизнес». Мужчина в годах грязный бизнесмен, ночным клубом владеет, деньги своим друзьям-бандитам отмывает, но что-то нервничать стал много последнее время, вот ему плохо стало, врач сказал, поберегите себя. Он решил свернуть бизнес, и в этот период сворачивания на него как раз нападает молодая пара и грабит, забирая отмытые деньги плохих парней. Мужик попал в сложную ситуацию, теперь из нее нужно как-то выходить. Динамично, лица знакомые, можно глянуть. 18+. Еще сегодня вышла драма «Курочка, пух и перья», Германия. Если смотрели пластилиновый мультфильм «Побег из курятника», теперь можно фильм посмотреть на эту же тему. Единственное, здесь все реалистично, животные не разговаривают, никакой кооперации между ними не происходит. Нам предлагают посмотреть на курицу с момента ее рождения на птицеферме, откуда она сбегает, находит убежище у деревенской таверны, прибивается к мужичку, узнает иерархию двора, что там происходит, познает любовь. И вот это все почти в тишине, то есть, ну, никто не разговаривает, только люди иногда между собой переговариваются.
0: Знаете, что я вам скажу? Не сдавайтесь, преследуйте свою мечту. Не так сильно, чтобы подобное делать, но преследуйте.
1: 18+. Ну и Азия продолжает штамповать хорроры. Сегодня у нас появился тайский фильм ужасов «Астрал. Проклятие экзорциста». Как обычно.
0: Они собрали все названия теперь в одном абсолютно.
1: Да, как обычно, к франшизе «Астрал» фильм отношений не имеет. И здесь у нас кино про одержимость, как вы могли понять. Пробудилось древнее зло, демон захватывает тела. И для того, чтобы всех спасти, церковь заключает союз с теми, кто альтернативного взгляда на мир придерживает. То есть шаманы, колдуны, вот эти ребята.
0: Готы. Другие неформалы.
1: Кровь, кишки, где-то удачный грим, где-то не очень. Выглядит посредственно, но если вы любитель жанра, в этом фильме все по стандарту, можно посмотреть. 18+. В любом случае, выбирайте новинку себе по душе и наслаждайтесь своими киновечерами.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1897. 0+.
8: Hey, yo, Jace. Say something to her. Holla at her.
9: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of.

0: Listen, baby, you got a bright future behind you.
1: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника «Парацельс».
2: Сейчас узнаем, кто best, кто the best. Городской квест.
1: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга. В столице Урала 19 минут 7-го, а с вами навигатор, который сейчас будет проверять эти знания одного из наших слушателей в конкурсе «Городской квест». Вернее, сегодня это слушательница по имени Елена. Она работает дизайнером. Доброго вечера.
3: Привет.
4: Привет.
1: Расскажи, дизайном чего ты занимаешься?
4: Всего. Вывески, визитки, баннеры, листовки. Mm-hmm.
1: А одежды не занимаешься?
4: Не-не-не-не.
3: А что ты так кокетливо спросил? Ты себе хочешь что-нибудь?
1: Я не знаю. Я просто не отказываюсь ни от каких предложений.
3: Елена, у меня есть вопрос. Как на твою работу повлияло ИИ-апокалипсис вот этот?
1: Да, кстати.
4: Ну, очень даже хорошо, мне нравится.
3: То есть ты как инструмент используешь его теперь, и это упрощает твою работу?
4: Конечно, да.
1: Роботы забрали мою работу!
4: Нет, они нам помогают.
1: Ну, кому-то, знаете ли, помогают. Скажем так, с сферой озвучки они обошлись не очень порядочно.
3: Это правда.
1: Ну, ладно, в любом случае, не про это речь. Елена, скажи, как ты знаешь Екатеринбург? Какую бы оценку себе поставила по пятибалльной шкале?
4: Наверное, 3.5.
1: 3.5? Да нет, 3.5 это нормально, это серединка. В общем, у нас для тебя по классике 3 вопроса о нашем городе. На каждый из них 3 варианта ответа. Все правильно выбираешь, и подарок твой. Готова?
4: Да.
1: Ну тогда погнали.
3: Итак, какую из этих улиц можно встретить на Уктусе? Бадьяна Богатого, Емельяна Зажиточного или Демьяна Бедного?
4: Боже мой, бедного, наверное.
3: Действительно бедного. Как ты поняла?
1: Это ответ, подсказанный русской душой.
3: Двигаемся дальше. В каком из этих административных районов находится улица Кирова? Кировский, Верхесецкий, либо Орджоникидзевский?
4: Верхесецкий.
1: Верхесецкий. Молодец, какая. Ну, ты смотри просто. Восхитительно. Ну, вот и пришел он, третий вопрос, где стоит полагаться в основном на удачу чаще всего. Но вдруг, знаешь, мы будем говорить про 7 ключей, а именно про улицу Воронина, которая идет параллельно технической. Как ты думаешь, кем был тот самый Владимир Иванович Воронин? Изобретателем лампы, уральским краеведом или капитаном советского ледокольного флота?
4: Боже мой, да. Я Воронина только знаю по сериалу «Воронина».
1: Это было бы восхитительно, да. Но тебя никто... Слушай, если ты не знаешь, можно наугад, это абсолютно не стрёмно. Я честно скажу, я лично, сидя здесь, пока не смотрю в правильный ответ, практически никогда не знаю ответа на третий.
3: Так что палец в небо тебе поможет.
4: Самое стрёмное, что у меня палец в небо всегда мимо.
1: А кто знает, может быть, это была, знаешь, цена авансом неудач ради этого момента, когда твой палец восхитительно
3: попадет.
1: Вся
3: жизнь прошла в ожидании конкретно этого конкурса.
1: Да, итак, кто же был Владимир Иванович Воронин?
4: Можно повторить.
1: Да-да-да, изобретатель лампы накаливания, уральский краевед, капитан советского ледокольного флота Владимир Иванович Воронин был...
4: Краевед, наверное.
1: Ну, наверное, это не окончательный ответ, Лена.
4: Что, вы начинаете меня сразу смущать, когда вот так вот неокончательный ответ, ра-та-та.
1: Пу-пу-пу еще бывает.
3: Ты должна принять сильное, взрослое, взвешенное решение.
4: Да, у меня тут кругом детей вообще, вся машина, и взрослое решение как-то сложно.
1: А еще лучше, отдай, так сказать, ситуацию им, а если неправильно ответят, накажи потом.
4: Какую цифру выбрать? 1, 2, 3. Быстрее. 2. Тоже краевед говорит.
1: Тоже краевед. Все, тогда остаемся на этом варианте.
4: Ну, давайте поверим.
1: Давайте поверим. Значит, что происходит? Я думаю, что за компьютер ему нельзя, десертов тоже не будет.
3: Да, и щелбан можно еще лёгенький.
1: Но ничего страшного, Лен, не переживай, дозванивайся еще. Спасибо, что набрала все равно, поболтала с нами. Всего хорошего тебе, счастливого пути. И напоминаем всем остальным, и Лене в том числе, что даже если не получается выиграть в конкурсах «Радиопилот», есть и другие способы получения подарка. Например, можно ставить стать самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на наш автоответчик по номеру 373-1010.
5: Информация на правах рекламы.
6: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
7: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
6: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: рекламу.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385 85.
2: На старт. Внимание. Шарта.

0: карта проезда на chartage-defis-plage.rf.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 12+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
7: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург.
8: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
7: SkillPro66.ru.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу.
12: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: пилот.
1: Добрый вечер всем, кто путешествует по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала 31 минута 7, а на 104 пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП Беликов Денис Константинович, автотехцентр Airmatic Pro. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Малышева и Высоцкого стоят по-прежнему от Мира до Сыромолотова. На Березовском тракте и Трудовой не едется от Горького до Мурзинской. Толчья на Московской ждет от объездной до Волгоградской, не едется по Библиотечной, от Педагогической до Комсомольской. Пробочная ситуация на Ленина, от Луначарского до Хохрякова, и на проезжей проехать-то как раз и не получится. От Шевской до Норильской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого, как подвеска стучит.
4: Полгода не могу найти, в чем проблема.
5: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
6: Теперь тишина.
4: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
7: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Скажи мнение, я хотел бы услышать по «Халалу» F7.
2: А мы обсуждаем периодически, и вот, ты знаешь, я тут посмотрел небольшую статистику. Оказывается, ну, я имею в виду статистику по километражу, там, количеству поломок и тому подобным вещам, выглядит-то неплохо. Но если брать овощные комплектации, оно как бы и не едет.
3: Ну нет, ты хочешь с полным приводом на максимум.
2: А, если на максимум. Я вообще, честно, немножко в свое время... так недоумевал некоторым дизайнерским решениям внутри этого автомобиля. Их поправили со временем. Мне не очень нравится именно на семерках радиаторная решетка современная. Я имею в виду второго поколения. Но разговаривал с ребятами, которые в транспортных компаниях юзают эту платформу. И вполне довольны. Да, не без нареканий совсем, но пробеги уже существенные у людей есть. И я думаю, что если мы смотрим что-то в пределах там 2 литра, тем более, с такой мощностью, нифига больше нету за такие деньги. Если это, что там у них, как она называется, комплектация-то, что она, на полном приводе, на роботе, техноплюс, что ли? Вот.
3: Ну, что-то такое, да.
2: Да-да-да, там 192 лошади, достаточно динамичный мотор. И он за свои деньги, пожалуй, один из немногих. Все остальное денег как-то стоит много. Да, там...
3: Слушай, вот, еще вопрос такой. Вот смотри, по мнению, взять новый или пробежный где-то, ну, 2013?
2: Ну, слушай, тут любая вторичка, дешевле. Ты понимаешь, да, дешевле. Я спорить не буду, там 20-25%, 100% дешевле будет, да? То есть, но да. Это же надо историю по машине знать. Правду. Ай, я тебя умоляю. Это все почищается на самом деле. Что ты думаешь? Ну, у нас. И ребята на рынке себя честно не ведут, к сожалению. Да, это могут быть там, допустим, тестовые какие-то машины продаются в автоцентрах.
3: Да,
2: тоже вариант. Как бы снижение цены в данном случае, если ты хочешь вырубить конкретную комплектацию за очень внятные деньги, возможно.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такой вопросик. Чем можно лобовое стекло мыть от букашек?
2: Фу, да всяких народных же средств полным-полно. Вообще, на самом деле, автохимия, которая используется на большинстве моек, в том числе и конвейерных, должна это делать быстро. Есть специально антимоскитные всякие штуки. Можно обрабатывать даже вручную, обрабатывать всякими составами, чтобы у вас мошки не задерживались, но они требуют постоянного обновления. Я не вижу смысла в них так много бабла вкладывать, конечно, но если уж прям заморочиться, и вы часто ездите по трассе, штука действенная, она и во время дождя быстрее грязь отводится, стекла. Если прямо такая лютая проблема, ну попробуйте, в конце концов, он у меня товарищ просто фейри разбавлял и заливал в бачок омывательный.
4: То есть можно в бачок, да?
2: А что такого-то?
4: Ну, не знаю, я уже думала, сколько света туда вылить.
2: Не, ну ты, главное, не нападешь туда больше фейри вместо воды-то. Чего уж прям. Ну, моющие средства всякие есть, разные абсолютно.
4: Ага, ладно, спасибо большое.
2: Тебе спасибо, удачи. Друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
7: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинос.
8: Акция от дилерского центра Регинос на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июне этого года на автомобилях Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июня этого года. Позволь себе Юга с Регинос.
9: Навигатор. Вечернее шоу на Радио Пилот.
10: Добрый вечер всем, кто мчит по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала 18 часов и 41 минута, а с вами Витя.

0: воли. Гладкие мышцы, в отличие от мышц рук и ног, сознанию нашему не подчиняются, а регулируются вегетативной нервной системой, гормонами, вот этим вот всем. Угу. Поэтому из рекомендаций для всех нас: успокойтесь, нормализуйте отдых и поменьше новостного контента смотрите.
1: Но это, значит, еще и может использоваться же эффективно, потому что, коль скоро запор вызывается стрессом, если у тебя диаметрально противоположная проблема, то им можно лечить. Ты приходишь к врачу, говоришь: вот такая вот у меня история.
0: Он наорите говорит, на меня.
1: Не, братан, новости читал. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатики.
2: Продолжайте движение.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
8: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
9: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
11: Атмосфера просто космос!
12: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
13: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
12: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
14: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Пора-пора, мото-мото-мото.
16: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
17: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
18: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
19: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
19: Поехали, скажи адрес.
4: Конечно, Хасановская 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
19: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
15: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: Озонбанк. Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Пора взять на вооружение свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Отдыхающие в Венесуэле россияне оказались в эпицентре землетрясения и едва не погибли под завалами. Об этом сообщает телеграм-канал ШОТ. Жительница России Елена вместе с семьей приехала в гости к друзьям в Каракас. В момент ЧП они находились в квартире на 14 этаже. Успели вовремя выбежать вниз. Российским туристам пришлось провести ночь на улице. Через 10 часов спасатели разрешили жильцам вернуться в дом. Нынешнее землетрясение в Венесуэле магнитудой 7,1 стало самым разрушительным в стране за 126 лет. Погибли более 160 человек, около 1000 пострадали. В Екатеринбурге водителя BMW X5 отправили под арест за чрезмерную тонировку. Его несколько раз штрафовали за это грубое нарушение, но автомобилист упорно игнорировал законные требования полицейских и не снимал темную пленку. В итоге Октябрьский райсуд признал 37-летнего водителя виновным в совершении административного правонарушения и отправил его под арест на 10 суток, пояснили в ГОРГАИ. В свердловских школах начали переносить даты выпускных для 9 классов. Причиной называют сроки публикации результатов ОГЭ. Чтобы получить аттестат, необходима успешная сдача ОГЭ по 4 предметам. Окончательные результаты должны опубликовать до 1 июля. Исходя из этого, руководители школ вправе изменить дату выпускного вечера, пишет портал Е1. При этом даты для 11 классов переносить не будут. Результаты ЕГЭ по русскому и математике уже официально опубликованы. Алкоголь нельзя будет купить во время празднования Дня молодежи в Екатеринбурге. Ограничения введут в парке Маяковского, где пройдет праздник, и рядом с ним, в переулке Базовом, на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточная, Большакова, Луначарского. Запрет будет действовать весь день 27 июня с 8 утра до 23 часов. Радиостанция «Судного дня» в четверг снова вышла в эфир и передала слово «крюк». Об этом сообщает телеграм-канал, отслеживающий активность самой загадочной радиостанции на просторах постсоветского пространства. Вообще, радиостанция «Судного дня» не часто выходит в эфир, хотя делает это уже 50 лет. Таинственные сообщения появляются на фоне значимых событий в мире. Доллар 74,77, евро 85,18.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
5: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
6: Завтра, 25 июня, погода ожидается вполне себе. По температуре в течение дня от 16 до 20 градусов выше 0. Небо обещают преимущественно малооблачное, но в середине дня с часу до 3 затянет посильнее, дождик маленько покапает. Ветер подует с юго-востока 3-4 метра в секунду.
0: Я надеюсь, что где-то неизвестно, где я уже везде посмотрел. Потерянный зонтик скучает по мне в такие дни, так же, как я.
1: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем, кто бросил якорь на волне пилота в столице Урала. 8:04, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд», дублер Сибирского тракта 4.
2: На календаре 25 июня сегодня отмечается Всероссийский день национальной гордости.
0: Горжусь!
2: Все этносы, которые в Российскую Федерацию входят, сегодня этот праздник отмечают. Вот всем народам мы с вами за руки беремся и такие: да!
0: Мордва, кто еще здесь? Держимся вместе!
2: Из профессиональных праздников отмечается День работников статистики и День моряка.
0: Ну вот по поводу Дня статистики, ребята, помните, что не всем им можно верить. В частности, вот эти статистики по опросам – это вообще фигня, потому что про них есть, ха-ха, иронично, очень правдивая, основанная на цифрах статистика. Я не помню точно, в 97 или в 98% случаев они не подтверждаются при повторном исследовании.
2: Вот такая история. Так,
0: когда кого-то спросили, он ответил не самые четкие данные.
2: Также отмечается Всемирный день господства кошек. И давайте так. Если мы о домашних, то это каждый день.
0: Это каждый день, каждая ночь, каждое утро. И в какой-то момент, возможно, всем владельцам стоит задуматься: а я вот чуся не люблю так.
2: Еще празднуется глобальный день Битлз в честь того, что группа 25 июня в 1967 году стали участниками живого выступления на спутниковом телевидении в программе «Наш мир».
0: Нифига себе, так-то надо послушать. Я обожал Битлз раньше. Казалось, что это было как будто бы yesterday.
2: Еще празднуется день улыбок незнакомым людям.
0: В России не надо.
2: Не надо,
0: у нас не такая тема. Это больше, мне кажется, американская фишка, потому что я слышал от американцев, которые приезжали как туристы в Россию, что вы что такие все хмурые? Я такой: какой повод для веселья, брат.
2: И празднуется Всемирный день рукопожатий. И честно вам скажу, как девушка, когда я стою в какой-нибудь компании и приходит молодой человек в эту компанию со всеми за руку, ну, с мужчинами здоровается, я чувствую себя очень неловко, потому что как-то с девочками нет как будто бы установленного правила, как правильно здороваться.
0: Ты радоваться должна. Я каждый раз, когда кто-то тянет руку, я думаю: а вот нам это вот сейчас зачем? Где ты был? Что ты ей трогал? А ты знаешь, что своей трогал я? Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах, где, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Малышева и Высоцкого все по-прежнему неизменно. Стоят от Мира до Сыромолотова, на Космонавтов затор от Старых Большевиков до Бакинских Комиссаров, пробка на Березовском тракте и Трудовой от Барьерной до Мурзинской, не едется по Московской от Объездной до Волгоградской, и нужно терпеть на Челюскинцев вместе с Московской от Маршала Жукова до Ленина.
2: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
3: Реклама.
4: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
6: 0+.
7: Свет,

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
5: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Четверть века под открытым небом.
11: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru. 18+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СЗ Ривьера Центр». Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 16 минут 8, а с вами вечерний навигатор, в котором пришло время конкурса «Чмокни песню». С нами будет играть Анастасия, она работает бухгалтером. Привет!
1: Привет!
2: Здравствуйте!
0: А как давно ты в этой профессии?
2: Уже лет 6.
0: А у тебя выработался автоматизм, где, в принципе, несмотря на то, что куча цифр перед тобой, тебе уже не нужно прям максимально вникать, как-то все на полуавтомате происходит?
2: Ну, полуавтомат есть, но без калькулятора все равно никак.
0: Ну, так это как будто даже наоборот немножко разгружает голову, чтобы там не вести эти подсчеты в голове.
1: Вообще, да, но я вот думаю, все равно надо очень внимательным с цифрами всегда, чтобы не было потом головников вот этих вот дурацких в конце месяца.
2: Конечно,
1: и я еще хотела...
2: ошибка,
1: и ты ошибся,
0: и
1: да.
0: И ты мухтар.
1: Так и хотела спросить, у тебя с детства тяга к цифрам? Тебе всегда математика нравилась в школе или как-то вот оно случайно получилось?
2: Да, конечно, случайно это получилось.
0: А вот, знаешь, может быть, я не, конечно, встречаю людей, которые такие: математика — это просто лучшее, что со мной случалось.
1: А еще я потомственный бухгалтер.
0: Да-да. Ну ладно, я подозреваю, что, наверное, в офисе какая-нибудь там музычка играет. Нет-нет, да и да, все равно. Для расслабления.
2: Да,
0: а вот скажи, знакома ли ты с исполнителем Джонни? Может, он у вас звучал?
2: Слышала некоторые песни.
0: Хорошо. Сейчас ты услышишь еще одну некоторую песню, вернее, отрывок из нее. Называется «Ревели ливни». И одно слово мы по классике закрыли визгом нашей резиновой шилы подобным. Твоя задача — сказать, что за слово там скрывается, и тогда подарочек твой. Готова расчмокивать?
2: Да.
0: Ну, полетели.

0: Был профен!
1: Просто ладно. Ревели ливни, и мы ревели вместе с ними.
0: Итак, Анастасия, нужно ли тебе повторить задание текстом?
2: Мне надо текстом, потому что вообще это плохо расслышала.
1: Вообще
2: там.
1: Без проблем, за этим я здесь. Без тебя все дни рутинные, рвут на клочья ночи. Скажите, звезды мне невинные, как унять мне эту боль?
2: Длинная?
0: Да,
1: именно
0: конечно.
1: Так.
0: Естественно, это же Джонни не будет, он там выдумывать сложные слова. Поздравляем тебя с победой, Настя. Оставайся на связи. Да не за что, это нам только в радость. За эфиром подробнее обсудим подарок, когда как его заберешь, какой. Но перед этим, как победительница, пожалуйста, на 3-4 громко исполни нам... Офигенно! Офигенно! Я еще разочек. 3-4.
2: Офигенно!
1: Навигатор!
3: Информация на правах рекламы.
4: Атмосфера просто космос!
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-50.
7: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт штутберг.рф.
8: Алло, кто это?
9: Это ты, из будущего.
8: Круто. И где мы сейчас?
9: Где-где? Там, где купили апартаменты.
8: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
9: Еще бы! Сам скоро оценишь.
10: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
11: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
12: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
13: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – germansobakapilotfm.ru.

0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер всем, кто находится в движении или хотя бы пытается это делать. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП «Беликов» Денис Константинович. Автотехцентр «Аэрматик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты на дорогах 5 баллов, Малышева и Высоцкого все так же. От Мира до Сарамолотова стоят. На Московской пробка от объездной до Волгоградской. Ситуация не радует на декабристов и Сибирском тракте. От Бажова до Базового переулка. Затор образовался на Шевской от Совхозной до проспекта Космонавтов. Не едется по Восточной от Малышева до Декабристов. И на Комсомольской придется потерпеть немножко. От Педагогической до Малышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Привет! Разобрался с подвеской?
4: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску. За машину спокойно.
5: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
3: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.

0: спонсор рубрики агрегатор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Тэнк на Металлургов.
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10. Узнаем в рубрике агрегатор.
0: Добрый вечер всем, кто прокладывает путь домой по столице Урала вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высокотехнологичном в рубрике «Агрегатор». Тут история, как будто даже немножко актуальная. Ученые произвели топливо из кофейной гущи, причем за невероятно короткий промежуток времени. В общем, это произошло в Корейском институте наук о земле и минеральных ресурсах. Там разработали вот эту новую технологию, и она предполагает обработку отходов высокотемпературной плазмы, которая образуется при сжигании сжиженного газа и подаче сжатого воздуха. Температура там в процессе достигает 900 градусов по Цельсию, что, естественно, позволяет тут же моментально вывести всю влагу из гущи. На это уходит примерно 90 секунд. И после обработки масса превращается в плотный биоуголь с высоким содержанием углерода и энергоемкостью, которая примерно на треть выше, чем у кофейной гущи. А я вот думаю, а у изначальной кофейной гуща, она внушительная или что? От чего мы пляшем? Для первого эксперимента ученые использовали материал из кофемашины, которая прямо у них в институте расположена, конечно
2: же. Как удобно.
0: Но еще этот механизм, кроме, понятное дело, доступности, снижает содержание серы в топливе. Это значит, что при его сжигании в атмосферу будет попадать меньше загрязняющих веществ. Сейчас, по их данным, в мире образуется около 6-8 миллионов тонн кофейной гущи в год. Но, естественно, непонятно, будет ли такое использоваться массово, или это очередной интересный эксперимент. Но вообще, конечно, альтернативные источники топлива уже давно бы пора какие-то намутить. Нефть явно идет в каком-то не том направлении. А вообще, я думаю, это же открывает еще и новую социальную проблему. Это будут просто вечные битвы у кофемашинок за жмых, у тех, кто делает топливо, и женщин, которые используют его как скраб.
2: Я еще подумала, это звучит так забавно, но как будто так и должно быть. Кофе — это топливо, которое наполняет нас энергией уже сколько лет подряд.
0: Наполняет ли энергией?
2: Ну, а как?
0: Ну, скорее, чешет нам нервную систему, что-то такое. Но вообще, да, главное, чтобы вот этих исследований не было до фига во всех направлениях. Аля, знаешь, мы пытаемся придумать, как заменить электричество колбасными попками. Ладно, берегите себя и свои устройства, ребята, и оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Тэнк от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Сочи отдыхающие придумали, по-моему, просто гениальный лайфхак, чтобы бесплатно всей семьей перемещаться между местами отдыха и пляжами на частной машине с водителем бесплатно.
4: А, я видела этот прикол, да.
3: Значит, смотрите, туристы. Внимание, кто вдруг соберется. Туристы ищут объявление о продаже квартиры домов в нужной им точке, где какой-нибудь пляж. Mm-hmm. Договариваются типа о просмотре, после которого обещают подумать, берут полотенце и идут загорать.
4: Причем едут с риэлтором.
3: Да,
4: с риэлтором.
3: А какое-нибудь фешенебельное, то есть, да, место. С риэлтором всегда там привозят, машина с кондиционером, и они смотрят, да-да-да, вот нам нужно на пляже
4: подумать. А риэлтор им говорит, садитесь в машину, отвезу вас обратно.
3: А говорит, а нет, а мы еще тут вот немножко подумаем, посмотрим. Короче, сочинские риэлторы прям уже воют, до чего дошло.
2: Нет, там ценники в сезон-то будет здоров на такси. Это тебе не за 600 рублей по Екатеринбургу покататься.
3: Особенно если ты поедешь, допустим, с гор до набережной.
2: Ну вот я летал, когда это было в мае, да, там цена на такси уже была в районе пары тысяч. А сейчас как бы вообще в сезон поднимется к августу месяцу, эта поездка в Красную Поляну тебе выйдет, знаешь, это как перелет туда-сюда.
4: Ну, это на такси.
2: Да.
4: Ты же каршеринг. Он дешевле.
2: Есть же просмотр.
3: Ну, если тебя могут привезти, а ты по дороге еще можешь там просекку выпить.
2: А ты такой, я посмотрю апартаменты в Красной Поляне, понимаешь, все дела. Я такой, олигарх из Екатеринбурга приехал, ничего, что в сланцах и в трусах.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
3: Люксиум, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими

0: круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Угарен ИП 318-665-8300-30-848.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто понемногу сворачивает трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор. Но перед тем, как мы студию покинем, малоизвестный интересный факт тут имеется про знаменитую очень личность, про Брюса Ли. Оказывается, он занимался-то не только боевыми искусствами, но еще и очень хорошо танцами. В основном-то это, конечно, было сделано, чтобы улучшить координацию и работу ног, но он брал уроки ча-ча-ча того самого и в 18 лет даже выиграл чемпионат Гонконга по этому танцу. Я вот думаю, столько историй о нем и видосов касательно боевых искусств, как он тушил там движением ладони за 20 метров от него спички и прочее. Ну, не настолько. Но, тем не менее, я думаю, а почему эта часть его не раскрыта? Я бы посмотрел, как тоже приглашают Брюса Ли, рядом стоит девушка от него метров за 5, а он чуть-чуть ногой дрыгнул, а она уже потанцованная стоит. Еще интересно, он во время танцев издавал такие же звуки, как во время боевых искусств? Типа, он ее вот это вот за талию приобнял, опустил и делает... Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радио Пилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки, а в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята, с вами был навигатор.
1: Всем!

0: ¡Pum!
1: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. МИД России объявил генконсула Румынии в Петербурге персоной нон-грата. Румынское генконсульство в северной столице будет закрыто. В внешнеполитическом ведомстве заявили, что в четверг в МИД был вызван посол Румынии в России Кристиан Эстрата. Ему вручили ноту с уведомлением о принятом решении. В МИДе назвали этот шаг ответом на отзыв Бухарестом, согласие на работу Генерального консульства России в городе Констанца и объявление его руководителя персоной нон-грата. На Свердловской области идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные, немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. На улице Вайнера в Екатеринбурге, которую ждет большая реконструкция, начали устанавливать забор. В мэрии порталу Е1 ответили, что полностью закрывать улицу не будут. В планах перекрывать отдельные участки по мере необходимости. Масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года. Работы будет выполнять компания из Уфы. Сумма контракта 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение, самое главное, озеленят улицу. Общая площадь участка 13 тысяч квадратных метров. Молодежь в России массово увлеклась огородничеством. Зумеры все чаще выращивают на балконах зелень, травы, овощи не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, зеленый лук, укроп, петрушка. А вместе с интересом к домашним мини-огородам растет и популярность дач, которые все чаще воспринимают как место для отдыха и творчества. Доллар 74,77, евро 85,18.
5: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
5: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наштучудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
8: Светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Билимбаевской 8Б.
9: В пятницу на этой неделе погода ожидается примерно как сегодня, разве что дождик немножко поморосит в период с 13 до 15 часов. Небо по большей части малооблачное, обещают слабый юго-восточный ветер 3-4 метра в секунду, а на термометре пока стабильно, днем до плюс 20, утром плюс 16, вечером плюс 19.
1: В принципе, можно всегда сделать стабильно на термометре, просто уберите оттуда все, нарисуйте полосочку красную, да куда нравится.
9: И радуйтесь.
1: Да, это как карта желаний, надо представить, что ты уже там.
9: Визуализируйте, ребята.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
13: Можно, конечно, было спеть это песней про то, что условия у нас интереснее.
12: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
14: Осмото!
12: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Берембаевская 8Б. Звоните 28 37 08.
15: Подробности в салоне.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: фреш и стиль внутри. Havail City в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5 без лишних слов. Havail Jolion. Полет готов. 343 13 42.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Кредит предоставляют по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Айвазовский? Подлинник?
7: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
6: Шедеврально.
7: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Почему именно фастбэк-кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
9: Подробности у официальных дилеров на сайте amoda.ru.
10: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
11: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
10: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
11: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
12: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
13: Одрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: только не китаец.
1: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA.
2: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
3: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
4: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
8: 12+.
9: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
11: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург, УКРН, 106-784-754-56-55.
8: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмотр условиям покупки удивляется.
3: Осмотр!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр. Берембаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
6: Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
7: Вечерний драйв на радио.

0: реклама.
1: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
2: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
1: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.
3: Let's go global in 5,

0: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: listening to Global Sessions.
1: Follow Paul Rudd on all the socials for more information. This is, and always will be,
2: Global Sessions. Global Sessions. Global
3: Sessions. В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
4: Бонжур. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
7: Привет.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 1 час 42 минуты. Доброй ночи!

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коннечива.
4: Салават сва.
1: Бонжур.
2: Привет,
1: салют.
4: Привет.
0: Радио 104.10 FM.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2:21. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.